0: На русском радио Артём Сорокин.
1: Ну вот что точно хотелось бы сегодня поцеловать, дорогие мои, так это нашу великую Волгу. Да, 20 мая, то есть сегодня все поволжские регионы России отмечают День Великой реки, День Волги. Как говорил Михаил Васильевич Ломоносов, Волга – символ России и народа душа, стержень русской великой равнины, где раскинулись реки, горы, леса и долины. Одна из крупнейших рек не только России, но и в Европе. Ее протяженность составляет 3,5 тысячи километров. Площадь бассейна, занимающего 8% территории России, 1,5 миллиона квадратных километров. В Поволжье расположена почти половина всех сельхозугодий и промышленных предприятий страны. В районе бассейна реки Волги проживают более 60 миллионов человек. Ну и ежегодно по Волге стекает порядка 250 кубических километров воды. Я поздравляю всех, кто живет рядом с Волгой, кто путешествует по Волге, кто любит Волгу. А вообще, наверное, это все жители страны. Как можно не любить нашу, ну, пожалуй, главную речку нашей страны. Не что речку, огромную реку. Да, друзья, с праздником. Ну, а я, Артём Сорокин, готов по этому поводу ставить лучшую любимую песню. Вот у нас в прошлом часе был стол заказов. Хотели там Артура Пирожкова послушать. А давайте-ка мы его прямо сейчас с вами послушаем. 3:05 в столице. Русское радио с вами. Привет всем.

от меня! Это не просто хит 99-го года, а важный этап в истории «Гостей из будущего». Песня соединила эмоциональную откровенность текстов Евы Польная с утонченной аранжировкой Юрия Усачевой, стала образцом того, как поп-музыка может звучать одновременно танцевально и глубоко. Кстати, интересно, оказывается, эта песня создавалась очень быстро. Ева написала текст буквально за один день, а Юра сочинил запоминающийся клавишный проигрыш. И вот, знаете, друзья, прочитал и подумал, что ну вот иногда так бывает, что то, что ты думаешь, казалось бы, да, что какое-то такое временное, несерьезное, сделанное очень быстро, потом оказывается каким-то таким фундаментальным, образующим, очень на кого-то повлиявшим и так далее. Вот как здорово, чтобы таких вещей было побольше.

0: Смотри, смотри, смотри в открытое окно из нашей студии Русского радио на Третьей Хорошевской улице в столице. Ну что сказать, друзья, темно, хотя уже немного начало светать. 3:48 в столице, первые проблески рассвета у нас, и наверняка сегодня будет хороший день. Среда, 20 мая. Вы спросите, а почему день должен быть хорошим, Сорокин? Поясни. Ну, хотя бы потому, что сегодня Всемирный день пчел. Очень интересно, как насчет медку? Вы любите мед? Я вот, например, обожаю. Более того, некоторые слушатели Русского радио нам мед сюда на Русское радио присылают, чему мы несказанно рады. И вообще, мед — это здоровье. Хотя кто-то скажет, все бессмысленно, кроме пчел. Помните, какая-то такая была смешная фраза на эту тему? Ну ладно, всем желаю такого же сладкого дня и такого же здоровья, которое приносит мед. Некоторые философы говорили, что вообще мед — это источник долголетия, чуть ли не вечной жизни. Ну, конечно, в метафорическом смысле. Русское радио с вами, всем большой привет.
1: Артем Сорокин на Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Гулял вчера по Москве весенней. Ох, друзья, поймал себя на мысли, что пора, знаете, покупать карту памяти в телефон. Хочется сфотографировать, ну, буквально каждый куст сирени. Но невозможно пройти мимо этой красоты. Цветение, деревья, зелень вокруг. Очень жаль вообще, что весна скоро закончится. Смотрю на календарь. Да, лето тоже прекрасно, но почему весна не бесконечна? И вот я даже подумал, что, ну, в аромате сирени, который сейчас вокруг, можно найти ответы на самые сложные вопросы. В этом аромате, знаете, можно услышать шепот любви и нежности. Ну, в общем, что-то такое вот, ну, невероятное сейчас происходит на улице. Надо гулять, наслаждаться всем этим. Время пройдет, придет лето, тоже прекрасная пора, но весна, она, конечно, уникальна. Хотя, я подумал, что аллергики меня бы сейчас не поняли. Закидали бы меня этой сиренью. Ну, товарищи аллергики, ну, простите, пожалуйста, весна — это прекрасно все-таки.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

слушательница по поводу новинки Ирины Дубцовой «Память». Очень круто. Ира не разочаровала, новинка сразу залетает в мой плейлист. Вот да, абсолютно точно, звучит как всегда убедительно, новая музыка от Ирины Дубцовой. Звучит как исповедь женщины, которая прошла через боль и разочарование, но нашла в себе силы идти дальше. Это цитата. Хотя, знаете, есть и некая критика, если почитать. Некоторые слушатели отмечают, что песня-то классная, но почему такая длина? Всего минута 52. Мол, это не свойственно вообще для Ирины Дубцовой. Друзья, ну, если посмотреть на последние песни Ирины Дубцовой, довольно они короткие. Это в целом для нее вполне нормально. Ну и все-таки тренды, ведь тренды. Музыка сейчас в целом становится довольно короче. Ну вот такова жизнь, и что тут с этим сделаешь? Давайте послушаем Сергея Лазарева на «Русском радио».

0: Надеюсь, ваше сердце сегодня чувствует себя хорошо. Надеюсь, оно в полном порядке. А если устало немножко, надо отдыхать, друзья. Ну, по крайней мере, не напрягаться. Давайте расскажу какие-нибудь интересные факты насчет человеческого сердца. Ну вот, оказывается, в течение жизни сердце перекачивает в общей сложности примерно 182 миллиона литров крови. Артериальное давление и частоту сердечных сокращений, оказывается, можно снизить, слушая расслабляющую музыку. Иногда музыка даже используется в больницах, чтобы при необходимости замедлить сердцебиение пациентов. Ну и если вы женщина и вам кажется, что ваше сердце бьется быстрее, чем у мужчин, вы не ошибаетесь, дорогие. Доказано, что женское сердце бьется быстрее, чем мужское. Но вот как раз женское сердце впереди от Юлианы Карауловой, а расслабляющая музыка, про которую я сказал чуть ранее, от Филиппа Киркорова. Буквально через полторы минутки песня «Одинокая нежная». Ну, такая танцевальная, но все-таки про любовь. Не совсем уж прям расслабляющая, но нотки любви поймаем.
1: Русское радио представляет. Крошка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят девчонки, юбки по коленам. С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
2: То, что мы слушаем до сих пор, это вот то же, что можно назвать огромным хитом «Руки вверх», родилось где-то в поезде.
1: 22 мая. День «Руки вверх» на русском радио. Что слушает страна?
3: Без тебя туман. Без тебя темно, без тебя капкан, без тебя нет.
1: Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Наше утро! Русские перцы!
2: Мы вот так вот отмечаем громко! Ой, можно выключу? Что за противный голос?
3: Это я была, оперная дива Полина Жукова.
2: Дива-ла-дива.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Работали звезды. Рефлекс открыл новый час на русском радио. Ну, не звезды. По новостям прочитал еще вечером. Луну, Юпитер и Венеру можно будет увидеть после заката в ближайшие три ночи. Ну, уже получается две ночи. Правда, Луна будет не полная, а только серп. Как кто-то успел в комментариях пошутить. Ну, хорошо, что только серп, а не молот еще. Хотя новость сразу же мгновенно напоминает песню «Ты Венера, я Юпитер». Ты Москва и Питер. Ну, еще раз повторю, Луну, Юпитер и Венеру можно будет увидеть после заката в ближайшие 2-3 ночи. Да, надо смотреть на небо периодически, не только в монитор, как я сейчас, не только в телефон, как все мы. Когда смотришь на небо, видишь не просто облака и звезды, ты видишь вечность, которая смотрит в ответ. Ну и мгновенно приходят какие-то совершенно необычные мысли, друзья. 5:04 в столице. Всем нам желаю сегодня осознанности, осмысленности и прочих важных слов для того, чтобы понимать, что жизнь сегодня прожита не зря.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

еще провидение Вселенная выдумала новый день. А это новые мысли, новые силы, новые возможности. День, в котором еще нет ошибок, скажу так. Если вы, конечно, только что проснулись недавно. 5:28 в столице, хотя восточная часть страны уже наделала много, наверное, ошибок. Как вы там, друзья, работаете? Работаете в поте лица? Ну, в общем, оно всегда так бывает. День вообще не идеален. Вся наша жизнь не идеальна. И каждый день мы делаем какие-то хорошие вещи и ошибки совершаем. Главное, эти ошибки вовремя замечать, исправлять, ну и, в общем, как-то не наступать на те же самые грабли. Я желаю вам хорошего дня сегодня, 20 мая, среда, это Русское радио, меня зовут Артем Сорокин. С вами до 7 утра, до того, как начнутся русские перцы, готов продолжать ставить лучшие любимые песни. Впереди у нас Татьяна Куртукова, Григорий Лепс, Ани Лорак и Митя Фомин.

0: на этой неделе. Номер третий.
1: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
0: Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Каждое воскресенье слушайте.

0: сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом. На Русском радио. Что слушает страна.
1: Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда лучше там, где проще.
0: Русское радио.
2: Крепче обнимай, май-май-май. Сердце прижимай, май-май-май-май.
0: Только любимое.
3: Я тебя люблю, наверное, до солнца.
0: Только лучшее.
4: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис, Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
9: У меня дело выгорело. И сам я выгорел.
10: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Недавно бросал хлеб лебедям. Сорвал балет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

0: Очень сложно.
1: Да уж, да уж, до отлета на работу у кого-то точно полчаса, как спела А-студио «Улетаю», а кто-то уже в движении на работу. Хотя, честно говоря, друзья, с утра вот так вот думается, а может быть вообще не ходить на работу? А в чем глобальный смысл всех этих работ, если через несколько миллиардов лет солнце уничтожит Землю? Так и напишу в объяснительной, так и хочется сказать. Да уж, но с другой стороны, у всех у нас есть какие-то мечты, свои планы. И вот этот, казалось бы, какой-то денек, какие-то дела, они должны улучшить нашу жизнь.
2: Артём Сорокин,

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: На календаре 20 мая, 6 часов и 7 минут в столице. Сегодня среда, у нас тут раннее утро. И знаете, друзья, в такую рань, когда просыпаешься, ей-богу, начинаешь думать, что вся наша жизнь — это сплошное электричество. С напряжением встаешь, с сопротивлением идешь на работу, весь день искришь от рабочих задач, а возвращаешься домой, ну просто вырубаешься. Я говорю, все сплошное электричество вокруг. Но что делать, такова жизнь. В нашем мире приходится работать, на планете Земля, поэтому терпим, скоро пятница, пока же, как в том стишке, помните, я проснулась, потянулась, солнцу хитро улыбнулась и пошла, качая попой, на работу, на работу. Но, что сказать, лучше любимой песни, вот что способно хоть как-то улучшить нашу рабочую среду. Меня зовут Артем Сорокин, я желаю вам хорошего дня, друзья, конечно же, под лучшие и любимые песни. Вот одна из них — Зиверт, «В городе лето», а оригинал вы, конечно же, вспомните. Хорошего дня под песни на русском, а через час здесь уже «Русские перцы».

Сердце как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Да, нет уж, не зима в сердце, а все-таки лето в сердце, а на улице жара. До плюс 30 у нас в столице сегодня, завтра, послезавтра. До лета его еще, в общем, 11 дней. А ощущение полное того, что уже лето наступило. Это же, в общем, ощущение преследует нас в общественном транспорте. Кто ездит в общественном транспорте? Как в том анекдоте, слушайте, анекдот вспомнил. Сегодня, проехав в маршрутке, я поняла, что мало мы дарим мужчинам на 23 февраля дезодорантов и носков. Очень мало. Ну или что подаренные мужчинам на 23 февраля дезодоранты уже закончились. Да уж, есть такое дело. Есть такое дело. Русское радио с вами, 6.22 в столице. У нас впереди полный компресс. Филипп Киркоров, Винтаж, Артур Пирожков, Артик и Асти и не только.
1: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.

Готовиться к пятнице нужно в четверг, начиная со среды. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: утра Хабиб говорит: «Ой, какая ты!» не только девушке любимой, но и, например, овсяной каши, друзья. Да, каждое утро Хабиб варит овсяную кашу и ест хлебцы. Прочитал я такую информацию про него. А еще певец уделяет внимание правильному питанию вообще капитально. Ну и в целом утро Хабиба начинается с разминки пальцев. Он разминает их для того, чтобы, если вдруг придет вдохновение с утра, тут же была возможность подойти и быстро сыграть какую-то мелодию на инструменте. Ну что, мелодию этой среды продолжит в следующем часе утреннее шоу «Русские перцы». Уже буквально минут через 20. Меня зовут Артем Сорокин. Я желаю вам неплохого дня. Пусть сегодня хоть что-то получается, я уж не говорю все. Ну и, конечно, слушать русское радио, подзаряжаться настроением, чтобы сегодня все было хорошо. Как и всегда у русского радио. Все, Сорокин, пока. Ждем перцев.
1: Реклама на русском. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Мне кажется, что пора создать сервис, где одинокие носки могли бы найти себе пару.
11: Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом. Российского президента в аэропорту встретили торжественной церемонии с участием почетного караула и оркестра. Также Владимира Путина прибыл встречать глава МИДа Китая Ван И. После церемонии Путин отправился в

0: людям. С 2027 года ИНН станет обязательным для всех банковских счетов россиян. Новые правила коснутся не только будущих вкладов, но и уже действующих счетов. Такая мера нужна для более прозрачного учета денежных поступлений и расходов, говорят власти. Россиянам, скорее всего, не придется самим обновлять данные. Банки смогут это сделать на основе информации Федеральной налоговой службы. И о хоккее. «Локомотив» оказался в шаге от победы в финале Кубка Гагарина. В пятом матче накануне ярославский хоккейный клуб дома победил «Акбарс» со счетом 4-1. Теперь счет в серии до 4 побед стал 3-2 в пользу железнодорожников. Шестой матч противостояния состоится в четверг в Казани. «Локомотив» — действующий обладатель Кубка Гагарина. По итогам регулярного чемпионата он занял первое место в турнирной таблице Западной конференции. В Москве 7:02. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Здравствуй, страна! Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио.
3: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, радонусики вы наши! Давайте просыпайтесь скорее! Нас утро встречает прохладой, холодцом слегка. Сегодня, знаешь, проснулся, а сегодня 15 градусов. Думаю, да что ж такое? Доехал до работы, уже 20. Здесь главное на главном, ребята. Это лето без 5 минут просто. Полина Жукова, Дима Морозов, меня Антон Юрьев зовут. Здорово, люди!
4: Привет. Доброе утро! Доброе утро! Я вот, знаете, думаю о тех людях, у которых сейчас холодно за окном. Вот
5: да мы... не думай ты о них.
4: Почему? Я о них думаю. Я хочу частичку тепла вот им отправить. Ловите!
5: Пусть приезжают к нам.
4: И приезжайте к нам.
5: А вы знаете, сейчас Полинка пока заехала за шлагбаум на нашу территорию русского радио. Я поехал, тут рядом у нас есть мойка. Знаете, для чего я помыл машину сегодня? Чтобы в обед жарить яичницу на капоте.
4: Ой, чистенько,
5: да?
4: Что там
5: будет? Да, будет чистенько.
3: Боже, что мы ничего.
5: Хирургическая чистота практически.
3: Разбитые яйца на дорогой машине, это же прямо...
5: А яйца нам нужны, Антон, потому что мы сегодня должны спеть песню.
3: Да?
5: Конечно, мы сначала их выдуем, а потом как бы их пожарим на моей машине.
3: А, нет, я гоголь-моголь буду, я не хочу.
5: Окей, да. Хорошо, переперцы будут, обязательно что-нибудь споем.
4: А разыграем будет. Деньги. Что сначала, гороскоп или деньги?
3: Нет, давайте, подожди, значит, в гороскопе надо понять, а получит ли этот знак зодиака деньги или не получит?
4: Хорошо, согласна, значит,
3: тогда гороскоп. Сначала, да, все 12 знаков зодиака.
5: Мы дадим вам знаки. Ну, а еще, естественно, деньги разыграем в следующем часе. И кроме этого будет ваша самая любимая музыка. Например, «Елка», например, Филипп Киркоров, «Чай вдвоем», кого еще забыли?
4: Ханну.
3: «Елку».
5: Ханну?
3: Да. Не, «Елку».
5: Давайте елка всех будет. Сюда, все приходите.
3: Все «Елки» к нам.
5: Поехали.
1: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русском радио.
1: Так, ребят, кошачьи новости просили?
2: Да.
1: Пожалуйста.
3: Мяу.
1: Мяу.ком называется. Значит, молодой человек создал сайт специально для котов. Там любой может удаленно покормить питомца. Там,
2: любого, значит, или своего?
1: Там есть кнопка, которую вы нажимаете. Кормушка выдает еду. Камера наблюдает за процессом. Она транслирует его в сеть и показывает довольного пушистика. Идея вот эта так завирусилась, что к проекту начали подключаться и другие владельцы. Теперь, значит, можно кормить в реально, вот как ты спрашиваешь, любых случайных котов со всего мира. Там, значит, скоро еще появится рейтинг самых прожорливых, хвостатых.
2: Самых толстых.
1: Я вот спрашиваю у Антона, зарегистрировал ли ты своего прожору?
3: Да нафиг нужно, он это сам, он же всех обожжет, у меня потом еще и проблемы будут.
1: А, подожди, там же корм-то твой.
3: Смотри, смотри, как хорошо они пошли дальше. Меня всегда убивала эта ситуация в этих торговых комплексах, где стоит огромный аквариум,
1: да, покорми
3: а
1: рыбку.
3: Люди проходят и покорми рыбу. С какого перепуга? Вот, тем более рыбки столько не жрут, давайте по-честному. Да. Вот эти 100 рублей, да, опускаешь там эти самые три горошины вот это вот откатили, падают. И рыбки говорят, не-не, мы уже 57 раз ели. Вот куда, а тут еще и котов, это же вообще
1: разорится. У нас есть тут рядом в торговом центре гигантский аквариум, там все время плавают люди. Я вот думаю, может быть, это тоже какая-то еда?
3: Не знаю, я туда бросил картофель фри недавно. Мужик счастлив был, водолаз.
2: Голодал там, бедный?
3: Не, не голодал, за муреной бегал. Я думаю, ничего себе. Вот эту вот рыбалку у чувака.
1: Да, у тебя шоу, кто первый догонит картошку фри.
3: Я даже не побегу за ней. Я просто возьму, обхвачу ее и все.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: золотых перцев.
1: Все в мире знают, что знаков всего лишь 12, поэтому внимательно слушайте, не пропустите свой гороскоп. Овны, сегодня вам повезет, особенно в спонтанных решениях.
2: Тельцам терпение поможет получить даже больше, чем вы рассчитывали.
0: Уважаемые близнецы, здорово! Кто-то поделится с вами очень полезной информацией.
2: Ой, делитесь со мной.
1: Раки, домашняя атмосфера станет главным источником сил и вдохновения.
2: Львы, вас ждет возможность проявить лидерские качества. Действуйте смело.
0: Дева, неожиданная похвала заметно поднимет настроение.
1: Весы, а у вас день сегодня хорош для новых знакомств и такого легонького флирта.
2: Скорпионы, ваш опыт поможет избежать серьезной ошибки.
0: Стрельцы, сегодня полезно довериться случаю и немного отпустить контроль.
1: Козероги, ваши усилия начнут замечать даже самые строгие критики.
2: Водолеи, вас ждет разговор, после которого многое станет проще.
0: Рыбы, привет. Хорошее время для творчества и необычных идей.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
9: Столько условий.
10: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
12: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» и АЗС «Запад». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
17: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
18: Юбилейная, 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая, ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами, будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
19: 16+.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: В 4 он начал ходить. В 5 запел. В 6 заиграл на скрипке. Это я про соседа, как он нам в субботу спать не давал. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Русские перцы. На русском радио.
2: Важнейшие, эксклюзивные новости в преддверии лета. Значит, ученые раскрыли алгоритм комаров, как именно они вычисляют цель.
3: Так, расскажи.
4: Это важно.
2: У них там тоже есть своя база.
3: Кто-то говорил, они больше блондинок или брюнеток любят. Группа крови имеет значение.
4: Кто вкуснее, выясняем.
2: Сначала. Записывайте, ну.
3: Да.
2: Сначала самки комаров за десятки метров чуют углекислый газ. Больше его выдыхают крупные люди, беременные и те, кто активно двигаются. Один из самых интересных выводов обзора — это, естественно, бактерии-возбудители некоторых болезней могут менять запах человека себе на пользу, чтобы быстрее распространяться. Популярная гипотеза про связь привлекательности для комаров и группы крови — это миф. Все.
3: Понятно.
2: Зато, естественно, темная одежда реально повышает риск укуса.
3: И вот мне нравится... Черный цвет?
2: Им не нравится черный цвет, поэтому я, знаете, я с комарами...
3: Всегда в черном.
2: Все.
4: Им нравится.
2: Кому? Нравится?
4: Комарам,
2: наоборот.
4: Конечно.
2: Я пожалую эту. Черный. Надо...
4: Я помню, как ты был облеплен комарами. Они тебя любили.
2: Действительно, это я был в черной одежде. А представляешь, как человеку... Я из Уганды приехал. Ему же вообще плохо. Он просто над ним кружат. Рой, вот так.
3: У них кожа, может быть, другая. Сложнее будет укусить.
2: Да где-то они так... Хоп, вкусненько.
4: Они просто аппетитно выглядят.
3: Да.
4: Комаров.
2: Уважаемые комары. Уважаемые комары и комарицы. Да? Как вам не стыдно? Пожалуйста, не кусайтесь, ну, честно говоря.
4: Ну, давайте уже, хватит.
2: Да.
3: Они только...
4: Мы невкусные.
3: Какой хватит? Они только начинают, открывают сезон.
4: Слушайте, а если сделать такую микро нано-татуировочку? Типа, я невкусный, я невкусный. В некоторых местах.
3: На комарика?
4: Да, чтобы они подлетели, прочитали. А, он невкусный. Или, ребята, полетели отсюда.
2: Какая-то пиктограмма, я даже сказал, да? Укусишь все вот этого, да? И вот комары, пожалуйста, вы стаями летайте сердечками.
4: Татуировка кирпича, например.
2: Да, действительно.
4: Автомобиль.
1: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Радио.
1: Главное, чтобы наши голоса проснулись. Вот так. Еще. Проснулись.
2: А где мой чайник на сольфеджио? Не подскажете, я тут ноту потерял.
3: Я думаю, что нам оно не поможет уже.
1: Нота?
2: Нота.
3: Ни сольфеджио, ни что иное.
2: Ничего не поможет.
3: Ни костоправ, ни небесные силы, как говорится.
2: Нотный гибкий стан мой.
1: Придется, ребятки, все равно исполнить какую-то композицию.
2: А потом будет говорить, смотри, перцы исполняют, короче.
3: Да. У нас единственный нотный стан, где скрипичный ключ скрипит по-настоящему.
2: Не надо, я басовый сегодня.
3: Ну ладно. Игра «Переперцы» впереди, поэтому звоните 8495-995-105.7.
2: Ждем.
0: Главное утреннее шоу страны. На русском радио. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
10: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
15: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе специальное предложение и трейдинг.
16: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки мощные. Мостики и нервы на комиссию.
17: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
18: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
19: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
20: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
21: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
22: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
23: Уникальный человек. Все мои платья для него одинаковые, а все отвертки разные. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Переперцы на русском радио.
1: Значит, Николай дозвонился к нам в потрясающую игрушечку, которая называется «Переперцы» из славного города Воронеж, который мы любим, обожаем, из столицы Черноземья. Коль, привет!
2: Доброе утро!
3: Здравствуйте!
4: Приветствую вас, доброе утро!
1: Как дела, как погода там?
4: Погода шепчет, отлично.
1: А что шепчет-то? Понятно. Коль, на работе, дома, отдыхаешь, на пляже, в отпуске?
4: На работе.
1: На работе.
2: А кем работаете, Николай?
4: Да, пирожки печем.
3: Пирожки
1: печем?
3: И вы так спокойно об этом говорите?
1: Николай, это же не просто пирожки печем, это пирожки печем,
2: это
1: понимаете?
2: Это профессия мечты.
1: Так, какая начинка? Какая начинка, Коль? Что там сейчас? Что
4: печете? Капуста, картошка, повидло, ливер, мясо.
1: Так повидло. Берем с повидлом.
3: Дальше лук, яйцо есть?
4: Да. Есть и лук, яйцо.
3: Все, давайте, значит, два пирожка мне с повидлом. Ой. Я перепутал немножко, у нас же игра сейчас.
2: Вы тут начали.
1: Что это за размещение заказов?
3: Итак, Николай, скажите нам, пожалуйста, лучше, какой у вас был любимый школьный предмет?
4: Школьный предмет? Да, наверное, физкультура у многих любимая.
3: Физкультура? Ну, да. Сейчас мы вам фыркать будем, значит.
1: Мы надеялись, что домоводство. Вот. Сейчас мы споем вам песню. Заменим там на буковку Ф все, что только возможно. Ваша задача отгадать, дорогой наш Николай, Коля. Вот что ж это за песня? Вот кто это поет, или хотя бы название. Вот, и тогда получаете подарок. Свою пирожковую.
2: Коля, это пирожки лучше вынимайте из ушей, если вдруг вы боитесь.
1: Они у меня в голове сейчас.
3: Раз, два.
1: Ну давай. Раз, два, три.

0: Фифифёфая фифа.
1: Какая-то фифа.
2: В небе парила перелетная птица. Я уходила, чтобы возвратиться.
3: Ты такой молодец. А, фефе.
0: Фифа, афафайфа.
3: Ну, значит, короче, сейчас будет торжественное вручение подарка. И фирменная колонка музыкальная, громогласная от русского радио.
0: Ура!
1: Чтобы печь вам было веселее пирожки.
3: Да, ну что ж.
2: Ура, спасибо. Пользуясь случаем, ребята, можно поздравить болельщиков «Факела» с выходом нашей любимой команды в высшую лигу, наконец.
3: Высшую лигу. Ура! «Факел» уже. Крутяк, поздравляем вас, поздравляем «Факел» и, конечно же, крепко обнимаем. Воронежу поклон.
1: Пока!
4: Переперцы на русском радио.
5: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: На русском радио.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Академия ТОП IT. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 19 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду.
1: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии ТОП. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
2: Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагон Салх» Новослобаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: ЕС. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
3: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до -40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
4: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Китае проходят переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Лидеры двух стран договорились продлить договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он был подписан 25 лет назад. Путин заявил, что товарооборот двух стран за четверть века вырос более чем в 30 раз. Среди приоритетов сотрудничества он назвал промышленность, сельское хозяйство, транспорт и высокие технологии. Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны строить более справедливую систему глобального управления. По словам председателя КНР, отношения Москвы и Пекина придают миру стабильность и предсказуемость. Теперь о погоде. Оранжевый уровень опасности объявили во всех регионах Центральной России из-за жары. Он последний в шкале метеопредупреждений и указывает на опасные погодные условия с риском стихийных бедствий и ущерба. Накануне температура воздуха в Москве впервые с начала года превысила 30-градусную отметку. Сегодня ожидается плюс 32.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что Всероссийская Олимпиада школьников задает вектор развития образования, и в этот раз в Олимпиаду по информатике был включен профиль «Искусственный интеллект». В Москве 8:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, дорогие друзья, давайте загорать дальше, продолжаем. Мы здесь на шезлонгах такие, в правой руке лимонад, в левой руке бутербродик, а очечки красные такие, чтобы был закат прям сразу с самого утра. Ну, в общем, романтика. Главное на главном. Русский перц на русском радио здесь. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев вас будут обнимать.
2: И согревать, если кому-то это нужно.
1: Плюс 32.
3: Да. Вот. Да, сегодня день крепкой дружбы, между прочим.
2: О, поэтому... дружба крепкая, не сломается.
1: Не развяжется, не раскрыется, не распустится, не размножится.
3: Поздравляем всех вас. Я вчера, кстати, по этому поводу тоже съездил в гости.
1: С кем дружил?
3: К друзьям, да, и оставил там ключ от машины. Только возле машины я вспомнил, что, оказывается, я его забыл там. Ну, вернулся быстренько, все забрал. И тут я вспомнил, что, когда ко мне приходят гости, они тоже постоянно что-то забывают. У меня, значит, оставляли часы. А потом, значит, кто-то кольцо, перстень снял на это самое, на раковине.
2: Да. Чтобы руки помыть.
3: Руки помыть, да, и оставил там. Но чаще всего оставляют, конечно, телефоны и уезжают. Ну, а я как самый умный.
2: А ты читаешь переписки?
3: Не-не-не.
1: А сообщи, пожалуйста, адрес ломбарда.
3: Я начинаю звонить, чтобы сказать, ты забыл свой телефон.
2: Всем родственникам за границу.
3: Не-не-не, я начинаю звонить на человеку, который забыл, говорю, ты забыл телефон у меня.
1: Да.
3: И слышу, что звонок-то из соседней комнаты.
1: И ведь самое странное, через какое-то время отвечают. Алло, да?
3: Ну, иногда и такое тоже бывало.
1: А перстень кто оставил?
3: Ты.
1: Я? А я думаю, почему у меня пропало всевластие? Никто не целует меня, безымянный палец больше. Что случилось?
3: Да, не, ну на самом деле, хочется, конечно, спросить у наших слушателей. Самую странную вещь, которую люди забывали дома у вас, ваши гости. Да. Что вы находили после гостей?
1: Ну, давайте уже напишите. Забыл жену, короче, дома. Давайте.
2: В гостях забыть жену, но это надо крепко посидеть.
1: Это крепко посидеть и крепко потанцевать еще после этого.
2: Хорошо. Пишите, пожалуйста, действительно, ваши истории в наших социальных сетях. Там уже есть красивый такой пост, там наши фотографии.
1: Тоже красивая. Что, да, можно в рамочку, кстати, повесить и все. А, мессенджеры у нас работают 8-916-003-105-7. Можно смс-очку, можно письмо почтой. Вот, можно что-нибудь зайти.
3: Не, можно просто прийти и рассказать нам лично, вот там, где-нибудь на улице мы вас это опросим.
1: Да, можно на парковке найти машину Морозова, нацарапать на ней какое-нибудь любовное послание. Выцарапать сердечко, так сказать.
2: Перстнем.
1: Да, который вы забыли у Димана.
3: У него, кстати, черная машина, если что.
1: У тебя? Да, черная.
2: Подожди, у меня тоже перепутают мою еще, не надо.
3: Ладно, все, не рекомендую.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Что забыли? Самая странная вещь, которую вы находили у себя дома после гостей. Вот Рома прислал нам такое пикантное уже сообщение с самого утра, что подруга жены забыла чулки. Я думал, меня выгонят из дома. Пришлось доказывать, что я чист. Ром, единственный вопрос. Подруга жены пришла домой, когда не было дома жены? Или как?
2: Может, как вообще это случилось все?
3: Мне это подбросили.
2: Не, ну, Ром, вы могли бы сказать, дорогая жена, это мои чулки, компрессионные. Мне просто лететь скоро.
1: А почему в сеточку?
2: Командировку.
3: Она бы привела его куда-нибудь и сказала, ну, давай, создавай компрессию. Давай, иди.
2: Вот, а мне вот, кстати, рекомендовали надевать в самолете компрессионные чулки. Я просто стесняюсь.
3: Угу. А компрессионные пока гольфы только... ты имеешь в виду?
2: Нет.
1: Чулки,
2: есть
1: гольфы.
2: Именно чулки. Да. Да, я что? Пока ношу только компрессионные носочки.
1: Хорошо, правда? Это уже путь туда, к здоровому
2: да. Чулок образу я
1: жизни.
2: Еще пока...
3: У тебя проблема с пальчиками?
2: Ну, Антон,
1: это уже такие вопросы,
2: в нашем
1: знаете...
2: возрасте, знаешь ли,
3: в каком?
2: Проблема не только
3: в каком
2: с пальчиками.
3: В каком вашем возрасте, мальчишка?
2: Ой, спасибо за комплимент, спасибо.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК Арктика. Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома. Уже 30 лет Седьмой континент создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. Седьмой континент. Стиль, в котором хочется жить. Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады Асса. Сочные, газированные, манящие, как наши горы. Резкие, как наши джигиты. Яркие, как наши девушки. Лимонады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса! Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мам, мы опять опоздаем?
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу!
6: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3.
7: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Технологичный, современный, мощный. Только в мае в Чанган Гермес выгода на покупку до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании Гермес. Ждем вас по адресу Минеральные воды, автомобильная 19А. Реклама. ООО Гермес. Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Ознакомиться с подробными условиями кредитования можно на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
0: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
8: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Большая часть моей энергии уходит на сохранение моей энергии.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ребят, мне надо к офтальмологу сходить уже. У меня со зрением плохо, потому что тут написали, значит, у нас гостила свинья. Ну так, интересно. Потом присмотрелся, у нас гостила сватья. Написано. Мне пора менять очки.
2: Ну может какой-то, иногда бывает и так, неряшливый друг какой-то пришел.
1: У нас гостила свинья,
3: ее там осталось. Может, это оговорочка по Фрейду была просто.
1: Нет, тут написано правильно, это я читаю неправильно. У нас гостила свинья. Думаю, ну вроде как по теме сообщения.
2: Оговорочка по Фрейду, от сватьи можно получить по куполу.
1: Да, у нее, значит, после отъезда этой сватьи в ванной нашелся съемный зубной протез. Хотя его не назовешь, конечно, странной вещью. Чуть не назовешь, очень даже странная вещь.
3: Тем более в чужой ванне.
1: Да. Вот именно, прихожу я так с утра, у меня там чей-то протез.
2: Вот действительно, человек умеет вгрызаться, да, в то, что он делает.
3: Да, во все происходящее.
1: А вот пока она ждала электричку на вокзале, наша слушательница успела на машине привезти ей ее забывашку. А крем вы ей привезли, надеюсь.
3: А что, как можно проснуться и забыть протез? Вообще, как можно без него уйти? Вас ничего не смущает вообще, что у вас чего-то не хватает?
2: Да. Легко вспоминаешь, что когда ты говоришь, орешки будешь? Так.
1: Не, у нее, может быть, запасной был.
2: Запасной протез?
1: Ну, как бы, да.
2: Смотрите, а это моя коллекция протезов.
1: Да, это вот на выход, это вот на праздники. А это дома ходить.
3: Это
2: на выход, это на вход.
1: Это такой дома ходить, знаете, такой потрепанный, уже старенький, ну, как это,
3: майки. Растянутые майки.
2: Он же сам меня догоняет. Не оставишь, не оставишь, не оставишь.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
10: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО

0: всем параметрам.
1: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. 2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
10: УОН Стамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: Звонок будильника означает, что лучшая часть суток закончилась. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Вот такие смешные сообщения нам приходят.
2: Да, мне тут вспомнился мем. Ну вот про... Ты про то, что я сейчас хочу прочитать, наверное, да?
1: Ну, я могу прочитать, хочешь?
2: Да я просто вспомнил этот старый-старый мем, видео из, по-моему, сериала «Детективы». Здравствуйте, вы детектив? Я не резала ее эти мужские трусы. Ее мужские трусы. И до сих пор никто не может понять, что она там, что за мужские трусы она не резала.
1: Да.
2: Наверное, это те самые, вот то, что Леночка, наша слушательница, нашла после бани.
1: Да, мужские трусы. И самое главное, так и не нашла хозяина. Все гости отказались. Это не мои трусы, не мои.
2: Да.
1: Так, а на работе у Леночки тоже еще был интересный
2: так
1: один случай.
2: Так надо было проверить, кто ушел без них.
1: О!
3: Как ты себе представляешь, скажи мне.
2: Ну, как бы так, ребята, поворачивайте
3: спиной. Чисто без трусов ко мне.
2: Не, поворачивайте спиной, сейчас буду ваши гамаши.
3: Это же не туфелька для Золушки. Здесь нельзя говорить, простите, можно я надену не ваши, да?
2: Не, ну хотя бы там резинку, знаешь, оттянуть, посмотреть, у кого их две.
3: Резинку
2: оттянуть. У кого одна, тот как бы хозяин.
3: Что?
2: Потеряшка.
3: Когда одна резинка, хозяин, да?
1: Ой.
2: Антон, ты как будто никогда без трусов не уходил, как бы, из гостей.
3: Слушай, я такой счастливый, я без чего только из гостей не уходил.
2: В общем, на работе у нее тоже был интересный случай.
1: У Леночки мы продолжаем.
2: Да, там поскучнее, конечно, все. После
3: в трусах.
2: При сдаче анализа в туалете кто-то забыл вставную челюсть.
1: Да, это, кстати, популярная, я смотрю, вещь, которую люди забывают в гостях, либо еще где-то.
3: Да что ж такое-то? Что же вы, ребята, что же вам так тяжело, что вы прям оставляете ее там?
2: Да, ну почему так много людей со вставными челюстями? Я сейчас начну присматриваться к людям.
3: Челюсть на четырех болтах.
2: Потому что у Паленки очень красивые зубы, я тоже...
1: Мое, свое, не выпадает.
2: Частички пищи не попадают под протез?
3: Не оставляй нигде, Морозов штырит.
1: Точно, ему нравятся мои зубы.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: на русском радио.
1: А мне это нравится, что мы каждый день раздаем 10 тысяч рублей.
2: А мне, в принципе, деньги нравится пересчитывать. Вот.
3: Да, а мне не нравится то, что не все их забирают.
2: А, и как вам не стыдно? Позвоните скорее, отберите, пожалуйста. Игрушка против правил намечается.
1: Да, 8495-995-105,7.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
4: Реклама на русском. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
12: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобный. Новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
2: Некоторые рецепты должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты». Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Эх, ма! Дорогие друзья, что может быть лучше, чем дозвониться до русского радио, получить денежек, вот, и прокутить их. Лучше дозвониться еще раз потом.
2: Ну да, а если вы еще и супер игре выиграете, то у вас двойной будет кутеж.
1: Такой кутеж. А что ты? Да, звонил Соли из города Иваново. Оленька, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Вы там уже кутите, что ли, по полной программе, Оль? Такая громкая связь у вас.
1: Уходите с громкой связи, ну нормальную, Оленька, дорогая. Так, раз, два, три.
4: Минуту,
1: хорошо, ждем. Нормально.
2: Да, вся страна сейчас вас ждет.
1: Что там?
2: Ну что, получилось?
4: Да.
1: Вот как хорошо, какой звонкий молодой голос. Оленька, как дела ваши?
4: Все замечательно.
1: Готовы отжать у нас бабла?
4: Готово.
1: Ну, а что, правила мы для приличия повторим. Вот, а давай «Золотой голос России».
2: Давайте, там будет, значит, в первом раунде 5 вопросов. За 20 секунд вам надо их быстренько расщелкать. Отвечайте неправильно, но логично. И каждый такой ответ принесет вам 1000 рублей.
3: Олечка, удачи!
4: Хорошо. Спасибо.
1: Какая буква идет после буквы «Ж»?
4: «У».
1: Где хранят деньги?
4: В подвале.
1: Кто придумал периодическую систему химических элементов?
4: Кушаков.
1: Как называется стая львов?
4: Утки.
3: Все. К сожалению,
2: не принят последний ответ. Но три тысячи.
1: Утки?
2: Утки.
3: Ну, тем более, утками он не может, ну, так,
2: да, это называться.
1: Ну, 3000 рублей. Три ответа правильно. Да, все нормально.
3: Класс.
1: Правильно, неправильно. 3000.
2: Отличный результат за 20 секунд.
4: Ура!
3: Да,
1: это,
3: мы за вас,
1: знаете,
3: рады.
1: Можно отжечь в Иваново на 3000.
2: Ну, вообще-то, да. И где вы вообще за 20 секунд заработаете 3000 рублей? Вот так,
1: где?
2: По щелчку.
3: Только на русском радио.
1: Ага, вот так вот. Так что мы вас искренне поздравляем, Оленька. Желаю вам хорошего дня, отличного настроения. И самое главное, звоните чаще. Чаще.
2: И накидывайте уже товары в корзину.
1: Да,
2: теперь можно.
1: Да.
0: Игра против правил на русском радио.

0: сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Академия ТОП-АЙТИ. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 19 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду.
1: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии ТОП. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
2: Реклама на русском.
3: Эту весну встречаю в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
6: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
7: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
8: Мам, мы опять опоздаем?
9: Опять пробка.
8: Мам, я в школу!
10: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
12: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
13: Беспокоитесь за свою карму?
14: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
15: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
16: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угрова 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
17: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
18: В медицинский центр «Нанодоктор».
17: У мамы болят плечи и колени.
18: В медицинский центр «Нанодоктор».
17: А у отца остеохондроз шейного отдела.
18: Тоже в «Нанодоктор».
17: А где находится «Нанодоктор»?
18: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
17: А как записаться?
18: Звоните 33-432, повторяю, 33-432. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
20: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф посетит Россию в ближайшее время. Об этом заявил спецпредставитель российского президента по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Других подробностей он не привел. Ранее в Кремле говорили о паузе в мирном процессе по Украине, но пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что Россия рассчитывает на возобновление переговоров. По его словам, российские власти также ожидают, что США продолжат посреднические усилия в этом вопросе. В начале года Дмитриев и Уиткоф уже провели серию встреч в Давосе и во Флориде. Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет могут повысить до 100% от среднего заработка. Такой законопроект внесен в Госдуму, передает парламентская газета. Сейчас выплата составляет 40%, а если детей двое и больше, то 100%. Теперь же авторы документа предлагают поднять планку для таких семей до 200%. В пояснительной записке отмечается, что главным препятствием для рождения детей в России остаются финансовые трудности. На госуслугах может появиться функция самозапрета на входящие звонки с зарубежных номеров. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что пользователь сможет самостоятельно установить такой запрет. Механизм будет работать по аналогии с уже действующими самозапретами на кредиты и сим-карты. Россиянку Екатерину Гамову введут в Международный зал славы волейбола. Торжественная церемония состоится в середине октября в США. Гамову назвали одним из самых выдающихся бомбардиров в истории женского волейбола. Сама спортсменка заявила, что не ожидала такого решения. Теперь планирует

0: один за всех и все за одного.
1: Да, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей.
2: Которые платят.
0: Которые за тебя всегда заплатят. Да, действительно, сегодня Международный день дружбы. Мы вас с этим поздравляем, друзья. Ну и я уверен, что вы и мы — это дружба навек.
2: Да, совместный счет в банке открыть.
0: Мы ваши друганы.
2: Друганы,
0: дружбаны,
2: братаны
1: и подружки.
0: Да. Да. Вот, поэтому мы вас поздравляем с этим замечательным днем. Сегодня этот классный праздник. Позвоните своему другу, напишите ему, что вы о нем помните, что вы его любите.
2: Да, а он вам в ответ: кто это?
0: Ты кто? Поэтому мы, да, и сегодня предлагаем вам поучаствовать в беседе. В беседе на тему «Самая странная вещь, которую вы находили у себя дома после ваших гостей». Ну, это были, может быть, ваши друзья, может быть, и даже недруги.
2: Да, и вот уже под красивой фотографией я размещен пост. Необходимо в наших социальных сетях написать что-то хорошее, кто что потерял, кто что оставил.
0: Да, может быть, вы до сих пор не можете понять, что это вообще.
1: От кого это выпало.
0: Отвалилось. Да, а мы будем это идентифицировать. Полина Жукова, Антон Юрьев и Дима Морозов. Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Здравствуй, страна!
2: Привет!
1: Привет!
0: Пишите ваши сообщения и истории в наших соцсетях под постом, как сказал Антон, и в наших мессенджерах, и в смс-ках.
1: 8-916-003-105-7.
2: Очень ждем.
3: На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Что вы интересного находили после гостей у себя дома? Вот без подписи пришло сообщение, что в кружке, которую поставили в раковину, лежал чайный пакетик после гостей. И там была приклеена наклеечка «Смайлик». Угу. Это, видимо, кто-то так оценивал чаепитие. Видите, поставил реакцию. Лайк. Мне понравился чай.
2: А если не понравился,
3: ну, примерно так оно и было.
2: Просто плюнул в кружку и говорит, ребят, ну правда, ну честно, одна зала.
3: А вот, наконец-то, прислали нам сообщение о том, что кто-то забыл кошелек полный денег.
2: Наконец-то.
3: Ну, пришлось вернуть.
2: Это помните, это ужасно, когда говорит, а знаете, когда мужик отзвонится на радио, говорит, нашел кошелек, вот, полный денег и документы на имя Иванова, Петра Сергеевича.
3: Спасибо вам большое.
2: Поставьте ему какую-нибудь хорошую песню.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
4: Реклама на русском. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
4: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
5: 29-33-66.
6: Мам, мы опять опоздаем?
7: Опять пробка.
6: Мам, я в школу!
8: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
10: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг-34».
11: Счастье есть!
10: Джанаева, 34.
11: Доставка 8-999-844-34-34.
10: Или через приложение «Яндекс.Еда».
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
13: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Как начать делать то, что запланировал, если все силы ушли на планирование?
15: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: и перцы на русском радио.
1: Чего вы интересного и забавного находили у себя после гостей? Вот пишет нам Натали, что в ящике с носками нашла один детский носок с ярким динозавром. Детей у меня нет, поэтому это точно остался носочек от... У подруги есть дочка, вот. Видимо, тоже решила туда положить, да, в эту коллекцию. Вот, кстати, у меня тоже, если вот вспоминать какие-то такие необычные вещи, что оставляют гости после себя, то в основном это, конечно, тоже детские игрушки, какие-то детальки непонятные, что это такое, иногда смотришь, крутишь, вертишь, не понимаешь, что-нибудь какое-нибудь склизкое, то еще что-нибудь.
2: Ой, у меня однажды была, знаешь, такая инвертированная немножко история. Я был, наоборот, в гостях, и вот потом я пришел домой, открываю рюкзак, а у меня там лежит резиновый осьминожек. Это собака положила мне в рюкзак свою игрушку резинового осьминожка. Ну, пришлось возвращать.
3: Удивление у меня в глазах просто.
2: Да, представляете?
3: Я вот сейчас вспомнил, что я оставил. Господи, сколько я всего оставлял.
1: А у тебя что оставляли?
3: У меня однажды оставили пакет документов. Просто вдруг приехал на радость и говорит, все нормально, все, подписали, купил компанию. Вот, посидели, да совершенно без алкоголя, поужинали, и он такой, я говорю, ну все, теперь ты олигарх без пяти минут. Он говорит, да, давай, береги себя, пока уехал. Вот, через три дня звонит, слушай, у тебя папка черная там не оставалась.
1: Он уже с инфарктом.
3: Я говорю, есть, да. Он говорит, ух, слава богу, а то как бы компанию купил и как бы не купил.
1: А ты смотри, подтихую, не сказал, не позвонил ему, что он забыл.
3: А я ее сам не заметил, честно, она лежала около телевизора.
2: Ко мне, кстати, тоже однажды приехали гости и уехали гулять по Москве, а я смотрю, тоже лежит какая-то папка с документами. Естественно, я посмотреть и думаю, так, и что мне делать?
1: И что тебе делать?
2: Документы были немножечко такие странные.
3: Какие?
1: Это какие?
2: Думаю, вот звонит ли мне в правоохранительные органы?
1: Ой-ой-ой.
3: Что там было?
2: Ну вот у меня было ощущение, что оно какое-то все вот не очень такое правильное.
3: Это что там... это такое? Это там был план вот этого как бы подземного входа в банк, когда вот там, да?
2: Ну не до такой степени, но что-то вот там такое было, какая-то темная история.
3: Список инструментов, дрель вот этого, да, когда вот нужно взять канат.
1: Может быть, это был сценарий фильма?
2: Нет, если честно, я сразу же стер из памяти этот эпизод. Это вот сейчас ты мне, Антон, напомнил про эту папочку. Я помню, что папка была, документы были, но что там написано было,
3: папка
2: не помню.
3: Папка была, документы были, конверт с какими-то денежками
1: Антон,
3: лежал.
1: Антон, обнули его снова, чтобы все забыл.
3: А, обнулить?
2: Да хватит меня обнулять уже.
3: Смотри на меня внимательно.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
10: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Сроки горят и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
16: Моя жена не выдержала и навела порядок в моем гараже. Охваченный чувством благодарности, я перемешал ей все семена для рассады. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Но расскажите, что самое необычное вы нашли после гостей у себя дома? Вот ха-ха, про зубы смешно, пишет нам Настя. А я парик нашла, причем мужской. Не знала, что товарищ носит накладку на голову. То есть он ушел без этой накладки.
1: Знаете, как танцевали?
0: Ну, накладка. Мужская. Такая,
2: накладка на вышла, знаете.
1: Танцы
2: накладочка.
1: Были активные просто очень, видимо. Так он прям...
2: Рыгали вот это.
0: Самое главное,
2: эй, всем залим!
0: Что его не смутило, он ушел просто со своей родной лысиной.
2: Ну, но это нормально.
1: Ой, какие озеро у людей кости надежды. Классные.
2: На
0: А вот еще сообщение такое немножечко компрометирующее.
1: Так,
0: однажды Света нашла дома флешку. Видит, что она точно не моя. Вставила в ноутбук, а там тонна компромата на моих друзей. Фотки, видео. Но я сделала вид, что ничего не смотрела и срочно вернула ее им обратно.
1: Так, все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Да. Это что такое? Надо удалять.
0: А вот они вас не спросили, а как вы поняли, Светочка, что это наша флешка?
2: Да, ну потому что смотришь на флешку, а там даже вот это вот USB-входу стыдно не может.
3: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио.
1: Нам пишет Валечка здесь по нашей теме, что необычно вы находили у себя дома после гостей. Она написала, что она в кармане своего халата обнаружила детский рисунок. Домик, солнышко и три человека. И подпись. Бабуля, это мы. Вот такой вот сюрприз внучка оставила бабушке, когда была в гостях. Мне кажется, это самое милое, что можно найти. Да?
2: Я помню, я написал на этом, на шкафу.
3: Бабуля, я люблю тебя.
2: Нет, баба, я тебя люблю. Я на самом деле, бабушки нет, а я эту дверь до сих пор храню.
1: Ну еще бы.
2: Всю дверь от шкафа, шкаф там уже все.
3: Это трогательно.
1: Да.
2: Это, конечно, она очень радовалась, кстати. Мама, нет? Она говорит, ты дом такой, бить, дорогой испортил. А бабушка говорит, прикольно.
3: Нормально. Детское творчество, оно самое, между прочим, высоко оплачиваемое, самое бесценное.
1: И искреннее.
3: Да. А вот нам написала без подписи женщина, говорит, что после гостей она нашла в холодильнике какую-то фигню.
1: Какую-то фигню?
3: Да.
1: С плесенью?
3: То есть непонятно даже, что это такое.
2: Благородный сыр, подождите.
3: Да. Ну, то есть гости иногда же приносят что-то такое в контейнерах, там поставить на стол. В итоге она обнаружила, но не может понять, что это и от кого это.
2: Это нормально, главное, чтобы никто не позвонил. Это не фигня, это бастурма.
1: Пусть сфотографируют и нам пришлют, мы эксперты.
3: Между прочим, иногда фигня такая вкусная.
2: Да. Сфотографируйте и пришлите, вот правильно Полинка сказала.
3: Мы идентифицируем. Что это за фигня?
2: Если фотография оживет в полночь, тогда выбрасывайте.
1: Это точно фигня.
0: Русские перцы. На русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
11: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
12: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
13: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
14: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
15: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
16: Подробнее на t2.ru.
17: Кто там?
16: скидки в аптеках столички.
17: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
16: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
18: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
20: Говорят, противоположности сходятся. Где моя умная, красивая, богатая противоположность? Рекламная служба русского радио 5797799.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Ну, слава богу, что все вещи возвращены хозяевам. Все, что вы находили, все это
2: бюро находок закрывает свою работу.
3: А вот, кстати, я задумалась, мы находили какие-нибудь странные вещи после гостей в нашей студии?
1: Постоянно.
2: Да? Находили менеджмент этих гостей. Оставались здесь.
1: Да. Ну, а у нас, кстати, сейчас появляется в этой студии человек, у которого постоянно дома какие-то гости, и они постоянно что-то забывают.
4: Привет.
3: Привет.
1: Ленин у нас.
4: Слушай, ты знаешь... Нет, гости оставляют какие-то подарки, но что-то принесенное с собой. Вот такого странного ничего. Но вот из, но это не из моей жизни. А про, через говорить, да, стану?
2: Конечно,
4: да?
2: Давай,
4: да. Нет.
2: Что это моя?
4: Я не оставлял. Мы однажды пришли в гости на Новый год и залезли, ну, взяли такой табурет высокий, встали и на шкафу вот сверху написали «С новым», на пыли. «С Новым годом» и дату. Приходим через год в гости к этим людям, да, а это там же надпись так и осталась.
1: Надо было просто циферку поменять.
4: А мы поменяли, да, плюс такая.
3: Прикольно.
2: Ничего себе, в следующем году надо лаком еще.
4: Вот, а из таких забавных случаев у меня товарищ, он говорит, слушай, говорит, ну я понимаю, как можно уйти там после, ну, из гостей, там, без нижнего белья. Но как можно было без джинсов уйти? Это про него история. Я говорю, а как так? Он говорит, вот так случилось.
2: Лето хоть было.
4: Да, лето было.
1: Это показатель, что вечеринка удалась.
4: Да. Вот ваша вечеринка тоже удалась. Давайте прощаться.
2: Значит, это Жукова, это Морозов, это Юрий. Вам до свидания. А спонсор нашего завтрака сегодня же, Дмитрий Олень, остается здесь. Спасибо тебе.
1: Спасибо, это было очень вкусно.
2: Спасибо, Дима.
3: Я еще не пробовала.
4: Пока.
0: Пока.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Мы погружались в нить

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1.5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
7: Иногда достаточно одного момента, чтобы понять, это ваш автомобиль. Новый Tenet T7. Это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действий маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.
8: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чернянское шоссе 32А. Звоните 460-560.
9: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре «СОМ». До конца мая. Керамогранит 120 на 60 всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3.
10: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
11: В медицинский центр «Нанодоктор».
10: У мамы болят плечи и колени.
11: В медицинский центр «Нанодоктор».
10: А у отца остеохондроз шейного отдела.
11: Тоже в «Нанодоктор».
10: А где находится «Нанодоктор»?
11: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
10: А как записаться?
11: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от М2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от М2 Connect всего за 1 рубль. М2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
13: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
14: Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой.
15: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. За ночь силы ПВО уничтожили над российскими регионами 273 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. Об уничтожении дронов сообщали также мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, глава Ростовской области и Ставрополья. В городе Кстово в Нижегородской области школьников временно перевели на дистанционное обучение. Там из-за падения обломков произошли пожары на двух промышленных объектах, сообщил губернатор. Пострадавших нет. На месте ЧП созданы оперативные штабы. Предположительно, под атаку попал местный НПЗ. Из-за беспилотной опасности минувшей ночью закрывали 12 аэропортов. Минздрав исключил риски распространения вируса Эбола в России. А глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что специалисты Роспотребнадзора помогут Конго с вакцинацией и лечением заболевших. В начале мая сообщалось о новой вспышке эпидемии Эболы на востоке Конго. По данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировали не менее 500 случаев заражения, свыше 100 человек погибли. Миноборнауки готовы обсуждать с Соединенными Штатами договоренности по студенческим обменам. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на ведомство. Речь идет о соглашениях, достигнутых во время мартовского визита депутатов Госдумы в Вашингтон. В министерстве подчеркнули, что Россия продолжает развивать образовательное и культурное сотрудничество со всеми заинтересованными партнерами, включая недружественные страны. Поэтому Москва открыта к диалогу. В Норильске на одном из крупнейших горнодобывающих предприятий Заполярья появились роботы-бутобои отечественного производства. Это большие экскаваторы с молотом для дробления каменных глыб. Установками может управлять в том числе искусственный интеллект. Прежде всего, это сохранит здоровье горняков. Раньше оператор стоял рядом с машиной и защищал его только сетка. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Хиты на русском» и Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. В мае BLG X50+, в Гермес, от 2 219 990 рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года. BLG. Надежность в движении.
6: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
1: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Большая распродажа мягкой мебели в «Артике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
4: Самое трудное в спорте – это дойти до спортзала.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

скоро уже будет и черешня спелая, и яблоки спелые, и все это уже можно будет в огороде своем сорвать, съесть. Но пока еще весна, давайте наслаждаться цветением вокруг, ведь так красиво. В Москве цветут каштаны, цветет сирень, цветут яблони, цветут вишни. Ой, ну такая красота. Ходите, наслаждайтесь, девчонки, а вы больше фотографируйтесь.

0: Русское радио представляет. Дружка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят и чё, юбки по колено. С утра и до вечера, каждый час. Слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
1: Мы уже доделали практически песню, и отрубился свет во всей гостинице. Все вырубил. И все, что было записано, не сохранилось.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на Русском радио. Реклама на Русском.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Юбилейная, 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
6: Третий Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
13: Не люблю гостей. Кучу посуды перемой. В комнате убери. И это они еще не пришли. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Так, визуализируем, как говорят психологи, вот это все мы идем по волнам. Знаете, когда вот так волна набегает, и вы по краешку волны идете, так ножками ее пинаете, смотрите то на горизонт, то на тех, кто на пляже лежит. Может быть, место себе подыскиваете, куда тоже прилечь, может, просто прогуливаетесь. Но чтобы это обязательно в вашем летнем отпуске случилось не ремонт, не дача, а именно поездка туда, где вы мечтаете оказаться.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
11: Платформы, рынок, технологии.
10: Монетизация.
11: Цены, процедуры, практические инсайты.
10: Нейросети на практике.
11: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
10: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
11: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
10: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
12: Без возрастных ограничений.
13: Не откладывай ничего на завтра. Откладывай на послезавтра. Будет 2 свободных дня. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Ну да, мы на самом деле не такие, какими видим себя в зеркале, потому что люди нас по-другому немножко видят. А вот какие мы, да? А вот хотите знать, какой ты на самом деле? Знаете, есть такой лайфхак. Попросите ваших друзей написать про вас характеристику. Скажите, что на работе требует, там, или в каком-то конкурсе будет. Неважно, повод любой придумайте. Просто говорите, напишите вот просто вот на от себя вот несколько слов характеристика про меня. Слушайте, это так поднимет вашу самооценку. Вот попробуйте, не поленитесь. Потом будете перечитывать сложные моменты вашей жизни и тут же будете выходить опять на светлую полосу.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Академия ТОП IT. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 19 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду.
1: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии ТОП. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
2: Реклама на русском.
3: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Мам, мы опять опоздаем?
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу!
6: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34.
8: Счастье есть.
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение Яндекс.Еда.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
10: Ждали улицы, ждали именно нас, именно
11: это
10: нас.
11: Лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
12: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
13: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
14: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Китай продлит безвизовый режим с Россией до 31 декабря 2027 года для дальнейшего упрощения гуманитарных обменов между странами. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР. Граждане России с обычными паспортами могут въезжать в Китай для деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, обмена или транзита на срок до 30 дней без оформления визы. Пробный безвиз страна ввела в сентябре прошлого года, а Россия ответила аналогичным безвизом для китайцев. С 1 июня планируется обеспечить полную возможность получения судебной корреспонденции на госуслугах. Об этом сообщил председатель Верховного суда Игорь Краснов. По его словам, такое нововведение позволит людям знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, сторонам оперативно получать извещения и документы, а судам снизит нагрузку и издержки, связанные с отправкой корреспонденции. В планах также дистанционное участие в процессах через портал и создание отдельного судебного раздела в личном кабинете. Мошенники начали рассылать сообщения от имени известных авиакомпаний и РЖД. Они предлагают купить билеты по низким ценам или срочно подтвердить бронь. Аферисты используют так называемый специальный тариф. Жертве присылают письмо с очень выгодным предложением или предупреждают, что бронь сейчас аннулируют. Внутри сообщения находится ссылка на сайт «Клон». Визуально он почти не отличается от официального ресурса переводчика. Школьники начнут изучать искусственный интеллект с 1 сентября. Курс включат в уроки информатики, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что Всероссийская олимпиада школьников задает вектор развития образования, и в этот раз в олимпиаду по информатике как раз и был включен профиль «Искусственный интеллект». Доллар на сегодня 71 рубль 29 копеек, евро 82,79. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

такое прекрасное наблюдение из нашего детства. Вспоминайте, признавайтесь, а вы пулялись вот так вот вишневыми косточками? Ну, то есть вишню съесть, а косточку вот не просто вот так вот, знаете, в пакетик выбросить, а пульнуть же надо так. Причем пока она еще вот это вот пуляется, пока она еще соком вишневым, так сказать, вокруг покрыта. Ну, естественно, потом, ну, не все, конечно, я вот так, по забывчивости, потом раз, автоматически рукой так по белой футболке так тык-тык-тык, руку вытер и пошел. Ну, а потом от мамы получаешь подзатыльник. Что это такое на футболке? Вот у вишневые косточки в меня попали. Скоро будет эта пора, и когда вишневые косточки будем по ветру пулять и наслаждаться самыми свежими домашними фруктами и овощами. 20 мая сегодня. Еще один прекрасный день мы с вами проживаем. Давайте наслаждаться им. В Москве 11:05. Всем доброго дня.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
5: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
6: Говорят, через год ты над этим посмеешься. Но годы идут, а смешно не становится.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто. Пока вокруг...

Песня посвящается самой удобной подушке в мире. Ну, тут вообще можно все, там и про удобный матрас, и про одеяло, там вот все нашел. И теперь пусть весь мир подождет. Не буду просыпаться по будильнику, буду лежать вот пока вот уже не надоест. И правда, пусть весь мир подождет. У меня в жизни никогда такого не было. Я вот, ну, я очень ответственный такой, дисциплинированный человек. То есть вот если вот будильник прозвенел, все, значит, вставать и идти. А есть, я знаю, у меня есть такие друзья, которых вообще пушкой не разбудишь. Я не знаю, как вот люди там просыпаются на утренний самолет или там на поезд или куда-то на важные события. Я спрашиваю, как просыпаешься? Говорит, да никак, просыпаю просто. И все, приходится потом оправдываться. Ну, так что есть что-то хорошее в тех, кто встрепенулся и сразу побежал по делам. Но и других мы тоже уважаем. Это личное, знаете, каждого человека. Пусть у всех все будет хорошо. Так, что с нами хорошего произойдет в ближайшее время здесь? Ну, во-первых, новая прекрасная песня от группы «Винтаж», «Малахит», прозвучит прямо сейчас, будущий суперхит. Впереди песня Филиппа Киркорова, которая была написана Марией Краймери специально для Филиппа. Впереди Катя Лель, Артик Асти, Мона и много любимого на русском для вас. 11:17, столица. Добрый день.

Бывают такие моменты в жизни, когда на вопрос, как у тебя дела, ты отвечаешь все хорошо, но отвечаешь грустно. Понимая, ну, чтобы не злить людей, потому что у тебя там какое-нибудь путешествие куда-нибудь в прекрасный край, на море, может быть, куда-то далеко-далеко. И думаешь, ну, вот что сейчас человеку настроение испортить, если я честно отвечу, куда я собираюсь поехать. Кстати, а куда вы собираетесь поехать? А вот в июне, вот куда поехать? А вот Петр Кузнецов знает и очень скоро здесь на Русском радио вам расскажет о самых трендовых направлениях на июнь. Может быть, как раз вы оттуда что-нибудь себе и подчеркнете. Буквально через 3 минуты на Русском радио «Русские каникулы». А пока, Катя Лель, всем хорошего, доброго майского дня.

0: На русском радио «Русские каникулы».
1: Всем привет, с вами Петр Кузнецов. Скоро лето. Что мы особенно любим делать летом? Ну, конечно, путешествовать. И вот как раз на днях эксперты назвали самые востребованные направления для июньского отдыха. Среди внутренних лидирует уже который год, кстати, Калининград. На него приходится около 50% всех перелетов по России среди наиболее популярных маршрутов. Средняя стоимость билета в одну сторону составляет 11,5 тысяч рублей. Второе место у Сочи с долей около 25%, при этом перелет туда в среднем обходится в почти 19 тысяч, а замыкает тройку Махачкала, которую выбирает около 10% путешественников и которые за билет отдают около 15 тысяч. Среди зарубежных маршрутов безусловным лидером июня стал Стамбул. Его выбрали почти 40% россиян, планирующих поездки за границу. За перелет в самый популярный турецкий город придется отдать почти 22 тысячи рублей. На втором месте расположилась Анталья, тут почти 30 выйдет, а третьим стал Ереван. Самолет перенесет желающих туда за 19 тысяч рублей. Специалисты турынка в целом отмечают, что в июне наш человек традиционно выбирает более теплые направления с комфортной погодой, удобной логистикой, причем интерес сейчас растет не только к пляжным курортам, но и к городским маршрутам, даже для коротких путешествий. Пользуясь случаем, всех с наступающим летом. Ну а что, после такой информации явно уже можно поздравлять, правда? И с новыми старыми направлениями, конечно же, все только начинается.
0: Русское радио.

все-таки как же быстро меняются времена. Вы вспомните, ну там, не знаю, там лет 10 назад, допустим, ну может 15, 20, 30. Если кто-то на улице идет, разговаривает, ну что, ну человек сумасшедший, сам с собой разговаривает. А если человек идет и танцует на улице, ну точно сумасшедший, ну кто вот на улице будет танцевать. А сейчас мы понимаем, а если разговаривают, у него наушник в ухе есть, танцует, а это блогеры какие-то там свой контент снимают. Уже ничему не удивляемся. Но я желаю вам удивляться хорошим новостям среди ваших родных и близких. Пусть у вас будет много удивительно приятных моментов.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюле Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавца. Консультантов.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
5: 16+.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
12: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: «Русское радио» представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+.
15: Как симпатию проявлять будете? Картой? Или наличными? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Что скрывает в себе песня, которая вызывает у вас мурашки? Я про песни группы «Руки вверх». Послезавтра, 22 мая, в день рождения Сергея Жукова, в юбилейный год для группы, 30 лет отмечает группа «Руки вверх» в этом году. И, конечно же, летом будут два огромнейших, потрясающих супершоу в честь юбилея группы. Но послезавтра, 22 мая, в эфире Русского радио, эксклюзивно с комментариями Сергея Жукова, вы услышите 15 самых ярких, жгучих, горячих песен «Руки вверх», а Сергей как раз расскажет, как именно родилась эта песня, и я уже знаю наперед, будет очень много интересных историй.

0: Реклама на русском.
1: Мам, мы опять опоздаем?
2: Опять пробка.
1: Мам, я в школу!
3: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» «Республика Северная Осетия Алания». Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
6: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
7: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
8: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Черненское шоссе, 32А. Звоните. 460-560.
9: Летний кинотеатр.
10: Уличные камины во дворе.
9: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
10: Звоните 77-33-00.
9: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
11: Если женщина лайкнула рецепт блюда, это не значит, что она собирается его готовить.
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Новости на русском.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Во Владикавказе проведут работы по устранению причин подтопления трамвайных путей. Об этом сообщили в Комитете по транспорту. Сотрудники профильного ведомства МинЖКХ топливо и энергетики при содействии Республиканского водоканала провели выездную проверку рельсового полотна на участках, пострадавших после проливных дождей. В некоторых местах дождевые потоки затруднили движение электротранспорта. В частности, на пересечении улиц Ливаневского, Калинина, Доватора, Калинина и на улице Дзусова за годы эксплуатации просели рельсы. Работники водоканала заменят изношенные шпалы и поднимут рельсовые пути до необходимого уровня. В Северной Осетии 34 молодых специалиста получили жилищные сертификаты. Об этом сообщает Министерство строительства и архитектуры республики. Поддержку оказали гражданам до 40 лет, проживающим и работающим в сельской местности, сотрудникам образовательных учреждений, здравоохранения и культуры. В этом году размер жилищного сертификата составляет 1 миллион рублей. Средства можно направить на первоначальный взнос по ипотеке или компенсацию процентной ставки по кредиту. Более 57 миллионов рублей направили на капитальный ремонт детского сада номер 106 во Владикавказе. Об этом сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет около 50%. В здании продолжаются демонтажные и электромонтажные работы, проводится замена сантехнических труб, ремонт штукатурки и комплексное обновление внутренних помещений. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости на русском.

Привет всем и каждому. Начало первого в Москве. Все утро уже осталось позади. И, конечно, когда такая жара на улице, у нас в Москве он плюс 32 градуса, ну, кажется, что вот каждый день это уже пятница. Вот сейчас еще чуть-чуть, пару часиков, и все, и на пляж, и на шашлыки, куда-нибудь друзьям. Нет, ребят, расстрою вас, разочарую. Среда сегодня, нужно еще сегодня поработать, завтра, послезавтра. Ну, а потом уже будет еще пока майские выходные, но по настроению они действительно летние. Всем хорошего настроения. У нас впереди Анасти, Виагра, Анна Семенович. Открывают час Бахти и Туркен.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99 59 59.

0: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34».
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
5: ЕС. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
6: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
7: Улицы ждали, именно нас,
8: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
9: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
10: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
11: Говорят, что девушке, чтобы привлечь внимание, достаточно надеть красное платье. Можно подумать, что мужика в красном платье никто не заметит, да?
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Ой, как говорится, да не дай бог, такие соседи сверху, когда просыпаешься от звука дождя, понимаешь, что у тебя сверху там кто-то сильно топит. Ой, никому не желаю это пережить. Ну так, если, может быть, там чуть-чуть, знаете, там одну капельку и все. Как говорится, опыт получили, и на этом хватит. 12.15 в столице, продолжаем дальше. Так, ну, вообще-то, на самом деле, песня, конечно, не про это была. Я топлю за то, чтобы у вас в этом году случился классный, обалденный, шикарный отпуск, хорошо оплачиваемый, такой, знаете, долгий, длинный, чтобы с погодой повезло, и чтобы с поездкой повезло, знаете, чтобы вот приехать и сказать: «Вау, вот это был отпуск». Так, все сейчас об этом подумайте, и пусть обязательно сбудется.

0: Реклама на русском.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 117-774-647-92-50.
0: Штурман-финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
0: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Юбилейная, 15-я, русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая, ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
9: 16+.
10: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
11: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Займы на любые цели в приложении «Корона».
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
14: Подробнее на t2.ru.
15: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
17: Никогда не пылесосьте в наушниках. Я пропылесосил весь дом, пока не обнаружил, что забыл включить пылесос в розетку. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Айова на русском радио. Но, в общем-то, песня про идеальное свидание. И вы знаете, девчонки в детстве, когда еще маленькие, со всеми играют же в принца, принцессу, там, белый конь, не знаю, единорог, замок и так далее. Мне кажется, вот эти истории, они должны быть, ну, немножко публичными для того, чтобы когда уже девушка совершеннолетняя, молодой человек мог почитать, ознакомиться с ее детскими фантазиями, так сказать, и придумать идеальное свидание. Ну, потому что оно же у каждого разное. Кто-то хочет, может быть, море, кто-то хочет, может быть, какую-то сказку, кто-то ресторан, кто-то прогулку, кто-то закаты или рассветы на крыше. И вот чтобы угадать с первого раза попасть, мне кажется, нужно мужчинам подсказывать, как вы хотите.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
10: Открывать дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм». УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
16: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+. Печенье – свет. А не печенье – тьма. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

отдыхает в Москве Юлия Михальчик на Русском радио с нами. Кстати, я знаю уже, Юля готовится записывать новую песню. Будет еще один хит у Юлии Михальчик в ее запасе музыкальном. Всем здравствуйте, всем, кто к нам только что присоединился. Давайте, нас много, здесь хорошо, здесь уютно. Здесь, знаете, так по-семейному комфортно. Это Русское радио. Добрый день.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. Орикс, Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская, 3.
8: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Что-то сегодня голова не работает. Ну, не вся, конечно. Есть я могу.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Пекине завершена основная часть саммита Китая и России. Есть первые соглашения и заявления. Китай продлит безвизовый режим с Россией на 2027 год. По силе Сибири-2 неясная ситуация. Москва и Пекин достигли понимания по основным параметрам проекта. Нюансы осталось договорить, но в целом понимание уже имеется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В присутствии лидеров документы по проекту подписаны не были. Путин в своем выступлении не упомянул газопровод. Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет могут повысить до 100% от среднего заработка. Такой законопроект внесен в Госдуму, передает парламентская газета. Сейчас выплата составляет 40%, если детей двое и больше, то 100%. Теперь же авторы документа предлагают поднять планку для таких семей до 200%. В пояснительной записке отмечается, что главным препятствием для рождения детей в России остаются финансовые трудности. Порядка 100 тысяч россиян могут потерять свои земельные участки из-за того, что те заброшены или используются не по назначению. Такие данные приводит «Известия» со ссылкой на Росреестр. В прошлом году 7,5 тысяч владельцев уже получили предписание об устранении нарушений. Если реакции не последует, следующим шагом может стать суд об изъятии земли. Еще 91 тысяча человек получила первичное предостережение. Поиск заброшенных участков активизировался после вступления в силу поправок в земельный кодекс. И о погоде. После летнего зноя в центральную Россию на следующей неделе придет осень. Ожидается полярное вторжение, сообщили в центре погоды ФОБОС. В понедельник, 25 мая, будут кратковременные дожди. Ночью от 8 до 11 градусов тепла, а днем воздух прогреется максимум до плюс 15. Такие показатели соответствуют климатической норме сентября. Ночью во вторник похолодает до плюс 5. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

20.05 столицы, прекрасный 20 майский день сегодня мы с вами проживаем, и давайте проживать его по полной, и давайте не ждать, знаете, когда там что-то хорошее случится с нами, давайте сами делать что-то хорошее для себя, для своих родных, для близких, ну и, конечно же, давайте не ждать, чтобы наслаждаться каждым днем. Зачем ждать выходных? Сегодня тоже прекрасный день, чтобы им насладиться.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
3: Ждали улицы, ждали именно нас, именно
4: это
3: нас.
4: Лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мам, мы опять опоздаем?
7: Опять пробка.
6: Мам, я в школу!
8: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: ищете диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
1: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чернянское шоссе, 32А. Звоните 460-560.
2: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: У мамы болят плечи и колени.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: А у отца остеохондроз шейного отдела.
3: Тоже в «Нанодоктор».
2: А где находится «Нанодоктор»?
3: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
2: А как записаться?
3: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
5: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Но это же про лето песня. Каждая неделя как выживали, типа, потому что, ну, каждую неделю то на одни шашлыки поедешь, то на другие шашлыки, то какой-нибудь праздник, то юбилей, то свадьба. Ну да, а что делать? Мы, русские такие, мы и поработать любим, и погулять любим, и повеселиться, и после веселья опять кое-как, но поработать. 13.15 в столице. Вам для хорошего настроения и для бодрости в рабочие часы. Прямо сейчас Ева Польна, Сергей Лазарев впереди. Такси.

0: Русское радио представляет. Дружка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят девчонки, юбки по коленам. С утра и до вечера, каждый час. Слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
1: Я надеюсь, что это и ваша любимая песня тоже.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. Реклама на русском.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
7: 16+. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-Сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, на 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
14: Из плана лечь на пол и прокачать пресс получилось только лечь на пол. Ну, маленькие победы тоже победы. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

тип друга, настоящего друга, верного такого на всю жизнь. Классно, если он у вас есть, а может быть даже и несколько. Сегодня отмечается такой, знаете, Международный день дружбы, крепкой дружбы. Так что если у вас есть лучший друг, передайте ему привет и поздравьте его. А лучше встретиться и обняться и сказать спасибо, что ты есть в моей жизни.

Ну, кто собирается лететь, да, и так высоко, и далеко, кто-то на поезде, чук-чук, кто-то, может быть, на автомобиле, кто-то вообще пешком, но, тем не менее, в путешествие многие собираются уже отправиться. Я желаю вам хороших попутчиков, чтобы, знаете, интересный был разговор такой компанейский, а время в дороге пролетало незаметно. Раска.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: А еще из пакетиков надо было в рот насыпать что-то, там тоже на языке лопалось.
3: Да.
2: Что?
3: Бабуль, это лекарство, которое тебе в поликлинике давали.
2: Нет, это было не то.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте a7.ru.
9: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
11: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
12: 16+.
13: Ура, премия!
14: И мне пришла.
13: И мне.
15: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
14: О, да.
16: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
17: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22.30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
18: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
19: Платформы, рынок, технологии.
18: Монетизация.
19: Цены, процедуры, практические инсайты.
18: Нейросети на практике.
19: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
18: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
19: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
18: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
19: Без возрастных ограничений.
10: Как вывести деньги из моей фантазии на банковскую карту? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

Ирина Дубцова на русском радио «Память». Новая песня. Кстати, вспоминаете, у кого сегодня 20 мая что-то в жизни произошло? И давайте поздравим на весь мир. Стол заказов на русском радио начнется минут через 15. Расскажу вам координаты сразу после новостей.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсал» Новослобаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34».
3: Счастье есть!
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре «Сом». До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в «Сом» уже сегодня. Московская, 3. Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Асса». Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. «Асса» восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. «Асса».
5: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
6: Мам, мы опять опоздаем?
7: Опять пробка.
6: Мам, я в школу!
8: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Технологичный, современный, мощный. Только в мае в Чанган Гермес выгода на покупку до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании Гермес. Ждем вас по адресу Минеральные воды, автомобильная 19А. Реклама. ООО Гермес. Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Ознакомиться с подробными условиями кредитования можно на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
10: Квартиры под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
11: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
12: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
13: Лето – это возможность загорать, пока идешь на работу.
14: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Во Владикавказе проведут работы по устранению причин подтопления трамвайных путей. Об этом сообщили в Комитете по транспорту. Сотрудники профильного ведомства МинЖКХ топливо и энергетики при содействии Республиканского водоканала провели выездную проверку рельсового полотна на участках, пострадавших после проливных дождей. В некоторых местах дождевые потоки затруднили движение электротранспорта. В частности, на пересечении улиц Ливаневского, Калинина, Доватора, Калинина и на улице Дзусова за годы эксплуатации просели рельсы. Работники водоканала заменят изношенные шпалы и поднимут рельсовые пути до необходимого уровня. В Северной Осетии 34 молодых специалиста получили жилищные сертификаты. Об этом сообщает Министерство строительства и архитектуры республики. Поддержку оказали гражданам до 40 лет, проживающим и работающим в сельской местности, сотрудникам образовательных учреждений, здравоохранения и культуры. В этом году размер жилищного сертификата составляет 1 миллион рублей. Средства можно направить на первоначальный взнос по ипотеке или компенсацию процентной ставки по кредиту. Более 57 миллионов рублей направили на капитальный ремонт детского сада номер 106 во Владикавказе. Об этом сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет около 50%. В здании продолжаются демонтажные и электромонтажные работы. Проводится замена сантехнических труб, ремонт штукатурки и комплексное обновление внутренних помещений. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: 14 часов и 2 минуты во Владикавказе. Всем привет и доброго дня. Как всегда в это время начинаем час с вашим участием. Стол заказов вас приветствует. 53-46-46 наш номер в студии. Номер для сообщений Макс Телеграм пишите. 8-9-8-8-877-107-9. Подписывайтесь. Меня зовут Георгий Саламов. Желаю всем хорошего дня. День на среда, 20 мая на календаре. О дате сегодняшней тоже обязательно поговорим немножко позже. Ну а пока пора начинать. Начинаем с Натальи Подольской. Поехали.

Валерия с песней «Таю», чуть ранее Наталья Подольская, «Алая помада». Вот так мы начали наш музыкальный час. 14:09 во Владикавказе. Это «Стол заказов». Так, Русское радио, доброго дня всем, всему Владикавказу. Большой привет. А также моей любимой доченьке Алине. Не болей, очень тебя люблю. Алена написала. Так, привет моей компании. Кате, Владу, Сосу, Зауру, Давиду, Алене и всем-всем-всем, кто, собственно, мои коллеги и друзья, а также Русское радио, вам хорошего дня, Аня. Что ж, спасибо и за нас. Впереди музыка.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мам, мы опять опоздаем.
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу.
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
6: 29-33-66.
7: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
9: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Развивайте бизнес вместе с M2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. M2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Ученые наконец выяснили, чего хочет женщина. Но она уже передумала.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
5: Стол заказов Русского радио.
6: 14 часов и 28 минут в столице Северной Осетии. Стол заказов продолжает свою работу на Русском радио. Ну и сегодня у нас среда, 20 мая на календаре. Сегодня у нас день крепкой дружбы, Всемирный день пчел, Международный день пьяницы, день рождения джинсов, день Волги, праздник разливаний, день ветеранов вооруженных сил Российской Федерации, Всемирный день врача-травматолога, Всемирный день метрологии, день ветряных вертушек, Всемирный день мопсов, день, когда показывают красоту внутреннего мира, Европейский день моря, Международный день средства для мытья посуды, Всемирный день ориентирования, Международный день красных кроссовок, Всемирный день товара, Международный день клинических исследований, Всемирный день варенья. Вот. Ну и, собственно, всех именинников также поздравляем. Родились Анаре де Бальзак в этот день, Уильям Хьюлетт, Алексей Моресьев, Роман Карцев. Вот такие именинники. Ну что ж, далее продолжаем стол заказов с группой Hi-Fi. Будьте с нами. Всем хорошего дня.

0: Нюша с песней «Чудо» на русском радио. 14 часов и 45 минут во Владикавказе. Любимые артисты продолжают звучать. За них голосуйте на сайте русрадио.ру в золотом граммофоне. Подписывайтесь на группы ВК «Одноклассниках», «Русское радио Владикавказ», ВКонтакте и на сайте cityfm.ru. Смотрите и слушайте нас онлайн. Так, доброго дня, «Русское радио», пишет нам Кристина. Да, передайте привет моей подруге Абаевой Залине. Поздравьте ее с прошедшим днем рождения. Пожелайте счастья, любви огромной, добра и удачи во всем. Ну вот, собственно, вот так. Есть еще время, успейте написать на номер Макс Телеграм 8988-877-107-9. Подписывайтесь.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
6: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады Асса. Сочные, газированные, манящие, как наши горы. Резкие, как наши джигиты. Яркие, как наши девушки. Лимонады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
7: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
8: Улицы ждали, улицы ждали именно нас, именно нас.
9: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
12: В медицинский центр «Нанодоктор».
11: У мамы болят плечи и колени.
12: В медицинский центр «Нанодоктор».
11: А у отца остеохондроз шейного отдела.
12: Тоже в «Нанодоктор».
11: А где находится «Нанодоктор»?
12: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
11: А как записаться?
12: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
13: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
14: Беспокоитесь за свою карму?
15: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
16: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
17: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстр Инвест Угрова 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
18: Деньги не портят мужчин, пока есть женщины, снимающие эту порчу.
19: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
20: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
21: 14:53 во Владикавказе. Наш стол заказов подходит к завершению, как и музыкальный час, который истекает. Ну и, конечно же, всем спасибо за участие. Всем хорошего дня, классного настроения. Слушайте русское радио. В 19 вечерний стол заказов. Я Георгий Саламов. Прощаюсь до завтра. Всем пока.
20: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Пляжи Туапсе хотят очистить от нефтепродуктов к лету. В районе нефтеперерабатывающего завода уже завершили работы по ликвидации разлива мазута. Места для купания подготовят к 1 июня, заверили в местном МЧС. В апреле Туапсе неоднократно подвергался налетам беспилотников. Из-за атак были сильные пожары на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. В городе по улицам текла горящая нефть, несколько раз выпадали нефтяные дожди. Минтранс рассказал о новых правилах провоза пауэрбэнков в самолетах. Нормы изменились этой весной. Теперь на борт самолета можно брать с собой обычные пауэрбанки для смартфонов до 100 ватт-часов. Для провоза аккумулятора от 100 до 160 ватт-часов потребуется разрешение авиакомпании, а пауэрбанки мощностью свыше 160 ватт-часов провозить в самолете запрещено. Кроме этого, аккумуляторы нельзя сдавать в багаж, их провозят в ручной клади в салоне самолета. Зарядный блок должен быть упакован, во время полета его нельзя заряжать и использовать. С 1 сентября ужесточат требования к автоинструкторам. Мастеров обучения вождению обяжут иметь педагогическое образование и пройти курсы переподготовки. Новый профессиональный стандарт утвердил Минтруд, пишет газета «Коммерсант». Раньше инструктору достаточно было иметь среднее или высшее образование и пройти 250-часовые курсы по вождению. Российские ученые из Центрального университета первыми в мире разработали систему высокоточной диагностики воспалительных заболеваний при помощи искусственного интеллекта. Она помогает обнаружить риски осложнений заболеваний у пациентов, когда симптомы самой болезни еще не проявились. Метод успешно протестировали на пациентах, а точность его работы составила 85%. О развитии событий менее чем через час, а далее в эфире только лучшая музыка на русском и Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Иван Соловьев.
0: На русском радио Иван Соловьев.
3: Нихао, дорогие друзья. Это здравствуйте по-китайски. Ну а что, сейчас все наше внимание приковано к Китаю. Все, что там сейчас происходит, все нам очень-очень нравится. У меня вообще друзья сегодня утром приземлились в Шанхае, улетели в командировку. Сейчас там уже вечер. Вот присылают видео, как они гуляют там по какой-то гастрономической улице. Там все такое вкусное. Все жарится, парится, повсюду дым. И, конечно же, слушают русское радио через интернет. Так что еще раз нихао всем слушателям русского радио. Ладно, ладно, давайте теперь только по-русски. Мари Краймбрери, Сагдиана и группа «Градусы» уже появляются в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев. Я, ребятки, всем желаю отличной среды, скорейшего завершения рабочего дня, чтобы домой. Ну и, конечно, прогуляться можно после работы перед домом, это обязательно. И наслаждайтесь музыкой.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Где купить металл? Конечно, в Диалметалл. Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. Диалметалл. Чернянское шоссе 32А. Звоните 460-560.
3: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18.30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
4: Мам, мы опять опоздаем?
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу!
6: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания».

0: жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
2: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34. Счастье есть. Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Мари Краймбрери была у нас в гостях в эфире на Русском радио, в вечернем шоу. По-моему, это было в начале мая. Да, точно, 6 числа, 6 мая. Так вот, между выходами в эфир Мария звонила по видеосвязи своей маме, которая в тот момент была с ее дочкой, ну, то есть своей внучкой. И Мария такая, знаете, с заботой, с переживаниями, какие-то советы давала. «Мам, ну сделай так, ну сделай вот это». На что ей мама отвечала: «Мария, я вот тебя родила, да, воспитала как-то. Уж с внучкой я разберусь, не переживай». Знаете, так это мило было, прям очень мило. Всем нашим мамам поклон до земли. Здоровья вам крепкого. Мы вас любим, любим, прелюбим. Пусть у вас в жизни все будет хорошо. И простите нас за то, что иногда вас обижаем, заставляем переживать. Мы больше не будем, честное слово. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев, это я. Мой вам привет.

0: Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Ура! Премия!
10: И мне пришла.
9: И мне.
11: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
10: О, да.
12: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
13: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
14: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
15: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русском. Радио.ру.
16: 12+. Если бы вместо калорий на продуктах писали количество приседаний после съеденного, стройных было бы больше. Рекламная служба Русского радио 5797799. Код 49.

я помню, свою первую любовь, ее звали Катя, вторую любовь звали Наташа. Ой, нет, наоборот, первую звали Наташа, вторую звали Катя. Или все-таки наоборот, ну да ладно, не суть. Третью любовь помню — Оля, четвертая — Люба была, пятая — Юля, потом Эля, шестая, и седьмая — снова Юля. Ну не та Юля, что пятая, а новая Юля. Да, вот был таким любвеобильным молодым человеком. Зато есть что вспомнить. Вспоминайте вы тоже свои первые, вторые, третьи, четвертые и так далее. А любови все это делайте под музыку на русском радио, так веселее. Меня зовут Иван Соловьев. От кукол прямо сейчас перейдем к бумажному змею. Также появится в эфире Шура, Сергей Лазарев и Ева Польна. Хорошего дня всем.

0: и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
15: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
16: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Займы на любые цели в приложении «Корона».
17: Дорогой, сегодня на ужин гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 49.

Эх, не вернуться уже никогда в школьные года, да, дорогие выпускники, одиннадцатиклассники? Ну что, еще немного и отзвенят для вас последние звонки, отгремят школьные выпускные балы и все. Студенчество, первокурсники, ну это же здорово, это классно. Я как студент давний-предавний хочу вас предупредить, ну вы знаете эту поговорку, от сессии до сессии живет студент и весело, ну хотя бы на первом курсе. Давайте хотя бы на первом курсе не пропускайте пары, учитесь хорошо, ходите на занятия. Потом, ну, на втором курсе можно будет чуть-чуть немножко расслабиться. А то у меня вот все было наоборот. На первом курсе расслабился, а потом, ой, как сложно было собираться в кучу. Вы слушаете «Русское радио», меня зовут Иван Соловьев. Я желаю вам отличного настроения, шикарного настроения. Будьте с нами, будьте в компании «Русского радио». Нам хорошо вместе. Смотришь.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Академия ТОП АЙТИ. Во Владикавказе облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 19 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии ТОП. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
2: Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
5: Мам, мы опять опоздаем?
6: Опять пробка.
5: Мам, я в школу!
7: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Все преимущества интернета от M2Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. M2Connect.ru.
11: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 16 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Аварийные службы укрепляют береговую линию в районе поселка Садон. Об этом сообщает администрация Алагирского района. В результате продолжительных обильных осадков уровень воды в реке Садонка значительно повысился. Возникла угроза подтопления населенного пункта. Ситуация находится под контролем органов власти республики. Напомню, в 2002 году река вышла из берегов. Поток воды затопил первые этажи жилых домов. Почти 40 миллионов рублей с начала года направлено в Северной Осетии на выплату единовременного пособия при рождении ребенка. Средства получили около 1500 семей. Об этом сообщает отделение Социального фонда России по республике. Размер пособия составляет 28 450 рублей и предоставляется одному из родителей независимо от уровня дохода и имущественного положения. При рождении нескольких детей оно выплачивается на каждого ребенка. В соцфонде отметили, что неработающим родителям необходимо подать заявление в клиентскую службу или через портал госуслуг в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Для работающих родителей выплата назначается без заявления. Сборная команда «Северной Осетии» успешно выступила на чемпионате и первенстве СКФО по легкой атлетике. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования прошли в Черкесске. Наши спортсмены в 4 весовых категориях завоевали 25 золотых, 17 серебряных и 7 бронзовых медалей. Мероприятие состоялось в рамках госпрограммы «Спорт России». Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости на русском.

Ну, давайте подумаем, какие есть еще варианты. Неотразимо, как в балете «Прима», как, не знаю, гимнастка на арене цирка, как главная героиня в кино, да? В общем, девчонки, каждая из вас неотразима. Вы, главное, эти слова сами себе почаще говорите, вот когда смотритесь в зеркало. Вот давайте прямо сейчас найдите свое отражение, не знаю, в мониторе компьютера, в зеркале действительно, что там, в чашке с кофе, и скажите: «Боже, как я неотразима!» Меня зовут Иван Соловьев, а для всех нас, для неотразимых слушателей Русского радио, скоро Юлия Савичева и Аня Лорак уже здесь. И для тебя, и для тебя, и для тебя тоже берите.

0: будет хорошо. Русское радио. Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: Мам, мы опять опоздаем?
6: Опять пробка.
5: Мам, я в школу!
7: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
9: В медицинский центр «Нанодоктор».
8: У мамы болят плечи и колени.
9: В медицинский центр «Нанодоктор».
8: А у отца остеохондроз шейного отдела.
9: Тоже в «Нанодоктор».
8: А где находится «Нанодоктор»?
9: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
8: А как записаться?
9: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
2: Открываете бизнес? Отлично!

0: Для надежной связи подключайте интернет от M2Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2Connect всего за 1 рубль. M2Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
1: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
2: Никогда не сдавайся! Ты ж не квартира!
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Эх, лучше бы синоптики ошибались, которые обещают на выходных похолодание. Ну, ребят, ну это какой-то закон подлости, правда? С понедельника по пятницу у нас жара под 30 градусов, без осадков, а в выходные что? Не более 20 дожди. Это я не только сейчас говорю про московский регион, но и про Сергиево Посад, где у меня дача, где я планирую провести выходные дни. Что ж такое-то? Ну да ладно. Я все равно уже запланировал много кулинарных планов. Буду много готовить, буду много снимать, чтобы на следующей неделе с вами каждый день в рубрике «Иван да кухня» делиться, рассказывать, вам показывать в своих кулинарных каналах. Конечно же, вас вдохновлять на кулинарные подвиги. Вот ради чего все, собственно, когда-то и затевалось. Я, кстати, сегодня уже для своих кулинарных подвигов сделал небольшую закупку продуктов в магазине. Потихонечку готовлюсь. Люблю, когда все заранее спланировано, заготовлено, чтобы потом так хоп-хоп-хоп, и все получилось. Ну и не пропустите через несколько минут свежий выпуск Иван да кухня. Вот жара как на меня влияет. Желаю всем хорошего настроения. Давайте продолжать наслаждаться музыкой. Филипп Киркоров, у которого давно все хорошо появляется в нашем эфире. Также появится скоро Александра Воробьева. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня, отличного настроения. Будьте с нами в компании Русского радио.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Реклама на русском. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Юбилейная, 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти. Дима Билан. Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
3: 16+.
4: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
7: Я ангел, честное слово. Просто на метле быстрее. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Ой, ребята, держитесь. Сейчас будет очень вкусно. Назовем это так. Мясные улитки из лаваша с фаршем на мангале. Хруст неимоверный снаружи и много-много сочности внутри. Так, все, погнали готовить. Берем овальный лаваш. Ну, такой классический овальный лаваш. Наносим тонким слоем фарш. Любой, ребят, говяжий, куриный, домашний, какой хотите. Посолить, поперчить не забудьте. Или можете добавить немного острых специй, каких-нибудь грузинских. Далее смазываем томатным соусом поверх фарша нанесенного. Далее натираем на крупной терке сыр моцарелла, ну тоже таким, знаете, слоем, не сильно обильно. Добавляем укропчик измельченного и сворачиваем в плотные рулеты с более длинной стороны начиная. Понятно, да? И теперь нарезаем на шайбы одинакового размера, ну примерно сантиметров, я так думаю, по 5, можно по 4. Нанизываем наши шайбы на плоский шампур, именно на плоский, чтобы не вертелось ничего. Если нет плоского, то воспользуйтесь обычной решеткой. И все, отправляем это все на мангал. Крутим, вертим и получаем шикарное, горячее блюдо с дымком. Посмотрите, как это красиво, как это аппетитно, как это хрустит вкусно. Видеорецепт вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там найти мой канал? Все очень просто. В поиске наберите Иван Соловьев. Там огромное количество рецептов для всех при всех. Не забудьте подписаться. Я желаю вам приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Какая любовь! Восклицают все, кто сейчас вот увидел этот пост, как Владимир Пресняков трогательно поздравил свою супругу Наталью Подольскую с днем рождения. Ой, такие слова, красивые фотографии. В общем, пишет, все возможное и невозможное сделает, чтобы глаза всегда светились от счастья. Люблю тебя бесконечно, твой Вова. Вот, ребятки, берем пример. Вот берем пример. Ну, хотя мы тоже, конечно же, умеем признаваться в любви, красивые поступки делать, доказывать свою любовь. Ну, главное, не забывать, что надо почаще это делать. Девчонки наши эти это очень любят. Ну и, кстати, Наташу Подольскую поздравляем с днем рождения. Любим, ценим, уважаем. Вы слушаете Русское радио. Всем хорошего настроения. Впереди у нас Юлия Михальчик, группа «Руки вверх» и «Елка» через пару мгновений здесь на русском.
1: Иван Соловьев на русском радио.

0: Русское радио представляет. Дружка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят девчонки, юбки по коленам. С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
1: Так появилось «Ну где же вы, девчонки?», так появились «Маленькие девочки», так стоят девчонки у метрополитена. И, в общем, история с девчонками просто прилипла к группе «Руки вверх», и поэтому с того момента мы уже стали самой девчачьей группой.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. На этой неделе. Номер 3. Туманы белые, белые. Сердце мое смелое, смелое. Номер 2. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на Русском радио. Что слушает страна?
2: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио.
2: Все это мимо, мимо, мимо, мимо, мимо меня. И день за днем я вижу, как на небе тает заря.
0: Только любимое. Только лучшее.
3: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тандас. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти. Дима Билан. Зиверт. Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
6: 16+. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. Кот – самый лучший друг. Он не будет спрашивать, почему ты ешь по ночам. Он будет есть с тобой. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

я уступаю эфир вам, дорогие наши любимые слушатели Русского радио. Сейчас ваши сообщения, ваши истории, ваши приветы и поздравления будут главными героями весь ближайший час на Русском радио. Потому что стол заказов, да, наш любимый стол заказов начнется в 17.00. Сразу после выпуска новостей, напомню, номер 8-916-003-105-7. Что нужно с этим номером делать? Нужно писать привет и передавать, поздравлять, делиться своим шикарным настроением. Пишите нам в личные сообщения в наших мессенджерах и на сайте ВКонтакте. Есть наша официальная группа, называется «Русрадио». Находите, подписывайтесь. Там сейчас опубликуем пост и в комментариях оставляйте привет и поздравления. Иван Соловьев, это я. Хорошего всем дня.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Академия ТОП IT. Во Владикавказе облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 19 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии ТОП. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
2: Реклама на русском.
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
1: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания, новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская, 3.
6: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец», Республика Северная Осетия, Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия, Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
7: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского, 1, угол Стхапсаева. Телефон 50. 388-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
8: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
9: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале о новых законах. Для участников СВО продлят сроки договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками. Такие поправки одобрил Совет Федерации. Закон отправили на подпись президенту. Согласно документу, по истечении срока аренды договор автоматически станет бессрочным. Речь идет о земельных участках, предоставленных бойцам СВО для ведения подсобного хозяйства или строительства. В России с 1 июня начнут принимать заявления на новую семейную налоговую выплату. Речь идет о возврате части уплаченного НДФЛ для семей с детьми. Как сообщает сайт РИАМО, получить выплату смогут не все. Государство будет учитывать число детей, официальный доход родителей, имущество семьи и наличие долгов по алиментам. Суть механизма проста. Государство пересчитает НДФЛ работающих родителей не по стандартной ставке 13%, а по льготной 6%, после чего вернет разницу. Национальный центр «Россия» на 10-м российско-китайском экспо в Харбине представил макет нового здания, которое откроется в ноябре 2029 года. Старт строительства технологичного пространства на Краснопресненской набережной в Москве дал президент. Как рассказала гендиректор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова, на сегодняшний день это один из самых сложных проектов с точки зрения строительства. При его возведении используются передовые технологии. Общая территория комплекса займет более 14 гектаров. Комплекс одновременно сможет принять порядка 20 тысяч гостей. Ну и последнее. Ученые улучшили прогнозирование погоды с помощью акул. Исследователи установили на животных специальные метки, позволяющие следить за состоянием океана. От океанов зависит погода на Земле, поэтому данные о температуре воды и состоянии океанических глубин важны для синоптиков. На этом у меня пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости, новости. На русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Все верно. Ваши приветы и поздравления принимаю я, Иван Соловьев. Делаю это с огромным удовольствием. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. И на сайте ВКонтакте официальная группа Русрадио. Там уже опубликован пост с темой... Нет, не с темой. Тема будет вечерним шоу через час. Пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях оставляйте свои приветы и поздравления. Ну что, поехали. Светлана Николаевна пишет. Ребята, вы просто все зажигалки. Желаю вам отличного настроения и теплых искренних слов от ваших слушателей. Да, Светлана, спасибо большое. Стараемся для вас. Привет мужу Димуле, сообщает Наталья. Наталья это делает каждый день по несколько раз. Мои искренние чувства к тебе. Я тебя очень люблю. Спасибо тебе за все. Шикарного тебе вечера и отличного тебе настроения. Вот все, ждем. Ждем, когда Дима ответ даст. Привет всем слушателям Русского радио, пишет Тая из Михайловска, это Ставропольский край. Мой младший брат сегодня разлил клей для ногтей на мой стул, и теперь стул выглядит некрасивым. Можете передать моему брату привет, его зовут Саша, и наругайте его, пожалуйста. Нет, давайте я ругать его не буду, а вы лучше из этого стула разлейте на него еще что-нибудь, сделайте такой арт-объект прекрасный, и все, и конфликт, я считаю, будет исчерпан. Дорогое любимое Русское радио, привет поселку Коксовый, да? Маме, папе привет и всем, кто сейчас настроен на волну Русского радио. Ребятки, стол заказов. Все, мы начали. Я жду ваши приветы, я жду ваши поздравления.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
6: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
7: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
8: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
9: Летний кинотеатр.
10: Уличные камины во дворе.
9: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
10: Звоните 77-33-00.
9: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
11: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ай, какие вы молодцы! Такое огромное количество сообщений. Потихоньку разгребаю. Привет, Русское радио. Привет, коллеги. Залине Саламовой. Позитивного настроения и хорошего дня. И привет всему Владикавказу. Привет и поздравления любимому брату и сыну Антону Ситникову. Поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, удачи, успехов во всем. И чтобы все задуманное, конечно, сбылось. Мы тебя очень сильно любим. Поздравляют брат, сестра, родители и семья. И сестры Оксаны поздравляют. Привет всем из города Буй, Галина передает. Особенно огромный привет девчонкам из магазина «Высшая лига». Привет Сергею Вдовицыну, дедушке и сестре Кире Варламовой от Кати Волковой. Очень хочу, чтобы вы заметили меня. И для Киры прочитайте мое стихотворение. Тут большое стихотворение, у меня нет столько времени, ребят. Но вы можете его прочитать у нас в группе «Русрадио» на сайте ВКонтакте. Так. Привет, Русское радио. Привет работнику «Тир да пир». Максиму Кугиневу из Магнитогорска, это Челябинская область, привет передает Виктория. Тир-да-пир, интересное название. Привет, Русское радио. Хочу поздравить любимую крестницу Дарью Галимову с днем рождения. Пожелать ей всего самого наилучшего. Из Златоуста поздравляет Марина Юшина. Привет мужу Алексею, Людмила Спиридонова передает. Привет село Безопасному. Саше Дулину привет. Лене Серединой или Серединой. Софье Зайцевой. Мария передает. Иван, добрый вечер. Поздравляю всех слушателей Русского радио с днем крепкой дружбы. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, хорошего настроения. А, Виктория из Санкт-Петербурга. Да, Виктория каждый день сообщает, что за праздник отмечает сегодня страна. Спасибо вам, кстати, Виктория, за это. Огромный привет любимому мужу Денису. Он сейчас на работе. Мы тебя очень сильно любим и ждем дома. Ну, а я по-прежнему жду ваши сообщения. Поздравления и приветы. 8-916-003-105-7. Пишите в личные сообщения в мессенджере Макс.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Держи ноги в тепле, старинная корейская пословица, да. А кимчи в холодильнике, понимаешь, вот это?
2: Это что Суворов говорил, между прочим.
0: Да, про кимчи.
2: Про носки.
0: Когда переходил из Северной Кореи в Южную.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
3: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте

0: всем параметрам.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
2: 16+.
4: Третий Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу
5: «Да!»
4: в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Я 2 часа колесила по городу. Измучилась вся. И тут мне навигатор нагло заявляет. Ну и где мы? Рекламная служба.

0: как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Рецепт отличного вечера, он есть. Просто надо быть в компании Русского радио. Вот и все. Стол заказов в самом разгаре. Привет всему Первоуральску, заводу ПЗКТ. И моей лучшей смене А. Всем добра и мира от Иришки. Иван, добрый вечер. Хочу передать привет своему супругу Юрию. Юра, я тебя безумно люблю. Ты самый лучший. Твоя супруга Анастасия. Иван, привет. Привет любимой Настеньке в город Сочи. Я ее люблю. От Юрия. Оба. Это, по-моему, предыдущая Анастасия. Привет. Да, точно, смотрите. Сидят, наверное, такие рядом друг с другом за столиком. Ну, давайте как бы будем передавать приветы через Русское радио. Правильно, почему нет? Как можем, так и развлекаемся. Любимого Лешу с днем рождения. Удачных дней, всяческих достижений, стального здоровья. Пусть жизнь преподносит множество приятных сюрпризов. Пусть всегда окружают только хорошие люди, которые будут радоваться успехам и поддерживать тебя. Будь счастлив и наслаждайся каждым мгновением. Я тебя очень люблю. Твоя Марина. Галину Баранову поздравляем с удачным завершением дачных дел. Ребят, дачные дела никогда не завершаются. Ну, видимо, на сегодня, что было запланировано у Галины Баранова, она это сделала. Галина, вы молодец. Всем дачникам привет. Привет слушателям и жителям Донбасса. На проводе Донецк. Мария Морозова пишет. С днем крепкой дружбы всех поздравляю. А я тортик пеку по новому рецепту. Так, так, так. Вот тут мне уже интересно, что за тортик, что за рецепт. Пожалуйста, подробно в студию все напишите. И даже фото обязательно, чтобы было. Так. От Надежды. Поздравляю любимого мужа Вову с днем рождения. Тебе сегодня 30 лет. Мы тебя очень-очень любим. С жарким весенним маем, Русское радио. Да что вы, у нас жаркое весеннее лето. Поздравляю любимую дочку Анисью Румянцеву с днем рождения. 11 лет. Я ее люблю. Я желаю, чтобы у нее каждый день был волшебный. А все мечты сбывались. Папа Слава поздравляет.
2: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Для кого-то занозненько, им же хуже. Продолжается стол заказов на русском радио. Привет любимому супругу Ильдусу и моей любимой маме Раушанье. Я вас очень люблю, ценю, вы для меня самые лучшие. Привет передает и признается Снежана, город Гаджиево, Мурманская область. Дорогое любимое русское радио. Привет в Мичуринск улетает, это Тамбовская область, мужу Евгению Тимошенко. У тебя золотые руки, между прочим. И дочкам привет Полине и Ангелине. Люблю вас. Спасибо, Полина, что отмыла бассейн. Скоро будем плавать. Привет всем. Привет самой классной семье Жулидовых. Путилково. Загораем на даче. Всем хорошего отдыха. И привет самым любимым деткам Полюшке и Кирусе. И любимому мужу Дмитрию. Я вас люблю. Сегодня, между прочим, день рождения у Иришки Онищенко. Через ваше радио, через русское радио хочу поздравить ее. Прими поздравления. Желаю, чтобы настроение всегда было великолепным. Пусть тебя вдохновляют теплые слова, подарки, объятия крепкие. Пусть тебя окружают родные люди, а жизнь дарит яркие эмоции и свежие мысли. Поздравляет с любовью Елена Савченко. Привет, дорогое любимое русское радио. Поздравьте, пожалуйста, мою мамочку Надежду Михееву с днем рождения. Я желаю ей крепкого здоровья. Я желаю ей огромного счастья и исполнения, конечно же, всех желаний. Большой привет, русское радио. Спасибо вам за хорошее настроение. Хочу передать привет любимой жене Танюшке и дочкам Дарье и Юлечке. С уважением, Константин.
1: Стол заказов на русском радио.

0: закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио» всегда с тобой.
2: «Русское радио» представляет.
3: «Дружка моя, я по тебе скучаю».
2: В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх».
3: Стоят девчонки, юбки по коленам.
2: С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
4: Я надеюсь, что это и ваша любимая песня тоже.
2: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио.
5: Реклама на русском.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
12: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
13: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
14: Открывать дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
15: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
16: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам.
17: Слышал про легендарную таблетку для ума?
16: Ищи в интернете.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
17: Возрастное ограничение 13+.
19: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
20: Самый лучший подарок тот, после которого говоришь: «Да вы чё, с ума сошли?» Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: вечно, конечно, стол заказов не может длиться, поэтому финальная порция ваших сообщений прямо сейчас. Сестра Индира поздравляет сестренку Гульмиру Есиналиеву из поселка Володарский, Астраханская область, с днем рождения, 45. Будь здорова, будь счастлива и любима всеми. Привет, Русское радио. Привет, село Березовка. Всем здоровья, всем сил, в весенней суете в огородах от Николая. Так-так-так, дочка Ульяна любит и обнимает своего папу. Сейчас жарим шашлычки, желаем папе счастья, здоровья, и пусть все заветное обязательно сбывается. Любим и обнимаем крепко. Папу зовут и супруга Вова, ему сегодня 30 лет. Ну и супруга Надежда тоже присоединяется к поздравлениям. Привет мужу Олегу и дочке Маше. Едем в деревню. Ой, классно как, тоже хочу в деревню. От Валентины пришло сообщение. Дорогое любимое Русское радио, привет любимой жене передаю. Жену зовут Аленочка, я ее очень люблю. Мы сейчас на работе, делаем мягкую мебель. От супруга Андрея. Хорошая у вас работа, прям хорошая. Привет в Мичуринск улетает мужу Евгению Тимошенко. У тебя руки золотые. Дочкам Полине и Ангелине привет. Полинка, спасибо тебе за все. Все, ребят, все. Закрываю стол заказов. Вы большие молодцы. Сообщений сегодня было очень много. Если вдруг не услышали свое, вы уж меня простите. Ну вот час он, к сожалению, такой. Всего лишь 60 минут в нем. Всем желаю хорошего настроения. Следующий стол заказов выйдет в эфир в 22:00.
1: На Русском радио стол заказов.
0: Ну а сейчас мы начинаем то, ради чего, собственно, весь день сидим, работаем, скучаем, грустим и ждем. Вечер на Русском, и Саша Пряников уже здесь. Саша, привет.
2: Здорово, дорогой. Мы начинаем то, ради чего радиовещание изобрели. Напоминаю, что, друзья, я к тебе с новостями.
0: Ну-ка.
2: С новостями, друзья. Сегодня непростой день. Сегодня у нас Геноцвали Дэй.
0: Что это?
2: Брат за брата фест. Кент пати, дружище. Сегодня у нас...
0: День дружбы, что ли?
2: Подожди, сегодня у нас кунак карнавал. Родная душа найт. Сегодня день друзей.
0: А по-китайски можешь?
2: Я еще не выучил по-китайски слово друг.
0: Ладно, просто...
2: Слишком мало мы с Китаем еще дружим, друзья мои.
0: Просто нихао.
2: Партнер. Сейчас мы пока только деловые стратегические партнеры.
0: Прекрасно. Ну, я так понимаю, что ты и тему сейчас выудишь из, собственно, сегодняшнего повода.
2: Конечно. Тема сегодня... Ты помнишь, Иван, как мы с тобой познакомились?
0: Помню.
2: Да.
0: Я тебе рассказывал, а ты этого не помнишь. Это было давным-давно, лет 10 назад, когда я был на съемках передач, которую ты вел, где там про еду с картами.
2: Вот помнишь. А последний раз мы познакомились, мне нужна была просто работа за деньги.
0: Ну да,
2: год назад. А тебе достойный партнер в эфир.
0: Бесплатно.
2: Вот, поэтому и с этого и началась наша дружба. Друзья мои, короче, тема сегодня у нас для вас такая. Тема простая, как дружба между друзьями может быть.
0: Угу.
2: Значит, кто ваш друг?
0: Угу.
2: Когда вы с ним познакомились? И самое мяско. После какой истории вы познакомились? Потому что, дружба же просто так не...
0: Давай подружимся.
2: Давайте с вами коммуницировать. Обычно она начинается типа, чувак, посторожи диван, а то я сейчас наряд милиции не приехал. Или там он мне...
0: Держи ведро яблок, я побежал.
2: Вот с чего начинается. То есть какая история привела к вашей дружбе? Вот что я хотел бы знать.
0: Давайте, ребят, мы ждем вашей истории. 8-916-00-305-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения и, конечно же, звоните.
2: Да, 7495-995-100. 105.7, звоните, рассказывайте про друга, как познакомились, передаете ему привет.
0: Будет всем хорошо. Вечер на Русском, 18:00, встречаемся здесь.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Где купить металл? Конечно, в Диалметалл. Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. Диалметалл. Черненское шоссе 32А. Звоните 460-560.
3: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
4: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Артика.
8: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости на русском.
1: Во Владикавказе 18 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Аварийные службы укрепляют береговую линию в районе поселка Садон. Об этом сообщает администрация Лагирского района. В результате продолжительных обильных осадков уровень воды в реке Садонка значительно повысился. Возникла угроза подтопления населенного пункта. Ситуация находится под контролем органов власти республики. Напомню, в 2002 году река вышла из берегов. Поток воды затопил первые этажи жилых домов. Почти 40 миллионов рублей с начала года направлено в Северной Осетии на выплату единовременного пособия при рождении ребенка. Средства получили около 1500 семей. Об этом сообщает отделение Социального фонда России по республике. Размер пособия составляет 28 450 рублей и предоставляется одному из родителей независимо от уровня дохода и имущественного положения. При рождении нескольких детей оно выплачивается на каждого ребенка. В соцфонде отметили, что неработающим родителям необходимо подать заявление в клиентскую службу или через портал госуслуг в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Для работающих родителей выплата назначается без заявления. Сборная команда Северной Осетии успешно выступила на чемпионате и первенстве СКФО по легкой атлетике. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования прошли в Черкесске. Наши спортсмены в 4 весовых категориях завоевали 25 золотых, 17 серебряных и 7 бронзовых медалей. Мероприятие состоялось в рамках госпрограммы «Спорт России». Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. Новости на русском.
2: Дамы и господа, они уже здесь. Позвольте представить: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: И причем главный парадокс – это они уже здесь. То есть мы здесь, мы в миллионах, сейчас в 7 миллионах 33 тысячах 145 радиоприемниках одновременно с Иваном. Вот это мы правда. Где здесь. Да. Вот мы насколько готовы распространить себя, чтобы объявить сегодня в главном вечернем радиошоу страны сегодня день настоящей дружбы.
4: Да, и мы сегодня это и обсуждаем. Мы сегодня у вас спрашиваем, кто ваш друг? Кто он? Как его зовут? Сколько лет вы дружите? И с чего началась ваша история? Вот это самое главное и самое интересное.
3: Да, конечно, сейчас посыпется история. Мы сидели за одной партой, делились ластиком. Нет, друзья мои, нам нужны какие-нибудь, знаете, смешные, абсурдные случаи, после которых вы поняли: о, вот этот придурок! Моя родная душа.
4: Ну, кстати, смотри, первое сообщение уже есть. И прям первая такая серьезная история. Лилия из Санкт-Петербурга. Я познакомилась со своей подругой следующим образом. Я спасла ее зимой, когда та тонула в озере. После этого, ведя ее домой, мы разговаривали. С тех пор мы лучшие подруги с ней. Я ей передаю огромный привет. А сколько лет вы уже? Сколько лет назад это было? Ну, хотя это уже и не важно, да?
3: Ну, смотри, слушайте, какая история дружбы. Выудить своего лучшего друга из речки.
4: Он от тебя. Нет, ты будешь со мной дружить.
3: Да, слушай, это прям, ну, вот у меня мурашки. Круто, круто, друзья. Это такую дружбу, конечно, уже потом не потеряешь ни за что.
4: Водой не разольешь, извините.
3: Молодец, сейчас хорошо сказал. Наша дружба с Танькой началась с дикой неприязни. Пишет нам Танюха, откуда пока не пишет. Ольга из Нижнего Новгорода, пардон. Вместе пришли работать в банк. Сидели за соседними столами и год вообще не разговаривали. О, это классика. Только оценивающе смотрели на шмотки друг друга. Потом нас обеих лишили премии из одной общей ошибки. Мы пошли злые в кафе напротив.
4: Премию спустили.
3: Да, посидели, выпили по бокальчику и поняли, что мы одинаково ненавидим нашего начальника. Дружим уже 7 лет, Танюха.
4: Вот какой его.
3: Ну, это женская дружба. Здесь, конечно, главный цемент — это желание переехать автомобилем одного и того же человека.
4: Ребенки, господи. Ребята, пишите 8-916-003-105-7 и звоните.
3: Да. Тоже расскажите про своего друга по 7495-995-105-7. Вашу историю. Привет ему передайте, он уже заждался.
2: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест, Угроватов 12, 651, 07, 8, 381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

момента, чтобы понять, это ваш автомобиль. Новый Tenet T7 – это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действия маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
5: Если светлое вас полнит, пейте темное!
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
7: Самый лучший друг. Я не буду читать это сообщение.
8: А кто это?
7: Тут нету Пряникова Александра. Тут и все. Считайте, что это сообщение не прочитано вообще.
8: Да ладно тебе. Иван, Саша, привет. Я со своей лучшей подругой Настей Никитиной познакомилась в 97-м году, 1 сентября, в училище. Я была как школьница в белой рубашке и черной юбке с желтыми розами. Она меня, увидев, сказала: не дай бог вот это окажется в моей группе. Но я оказалась в ее группе. И, собственно, как-то начали мы с ней дружить. И по жизни дружим, и это единственная лучшая подруга, еще и крестная я у ее сына.
7: Ну и привет, и, конечно, полетели. Да, вот это же из «Мастера Маргариты», вот эти ужасные желтые цветы, которые там тра-та-та. Не буду вас душить. А вот слушайте это сообщение, которое я не мог не прочитать. Арсен из Сочи пишет: «Салам, вечер на русском. Сегодня настоящий геноцвали дейка». Ему понравилась, значит, наша формулировка. «Мой кунак Вахо. Мы познакомились, когда он на своем старом Мерседесе случайно въехал в мой забор. Вышел, обнял меня, сказал: брат, забор сделаем, поехали кушать хинкали. Он так и не починил забор. Дружим уже 8 лет, каждую неделю едим хинкали. Вахо, привет тебе, родной».
8: Классная история.
7: Гений. Понимаешь, вместо того, чтобы оплатить страховку, он просто решил купить человеку фарш, завернутый в тесто.
8: Ну, прикольно же.
7: Отлично.
8: Анастасия Бувалина из Санкт-Петербурга. «Я дружила с Женей». Женем это парень. 17 лет. И представляете, дружили-дружили, а в феврале этого года поженились. Передаю привет любимому и другу по совместительству. Сейчас мы на даче и слушаем русское радио.
7: Я сегодня просто когда к теме готовил, размышлял, наверняка думал, я всплывет рано или поздно тема, может ли быть дружба между мужчиной и женщиной.
8: Да, вот этот вопрос.
7: Я нашел на нее ответ.
8: И что?
7: Дружба может быть, когда люди внутренне друг друга устраивают, а внешне не подходят. То есть все, знаешь, не тянет.
8: Вот внешне вообще ты, коза козой.
7: Да.
8: Ну, солнышко мое любимое.
7: Вот. Потом, я так понимаю, картинка поменялась, и все, дружба переросла в брак. Там ей место.
9: Вечер на

0: Реклама на русском.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Ура! Премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
14: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
17: 0+. Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
18: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
19: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
20: А что, если компьютер, который все время спрашивает, вы не робот, просто ищет свою маму. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: искал.
1: А знаете что? Знаете что? А давайте поиграем.
2: А вот отлично.
1: Да, поиграем в вечерний замес, наша любимая игра.
2: В принципе, люди спать не ложатся, пока вечерний замес не прослушают.
1: Дальний Восток, бедный, бессонницей страдает. Так, значит, а что будем делать? Мы вам даем задание. Задание классное, веселое, интересное. Ваша задача за 30 секунд дать как можно больше вариантов ответов.
2: А теперь самое сладенькое. Назвали 5 ответов, уложились в 30 секунд. Раз, и у вас светильник, друзья мои. Всего 5 слов, и у вас дома светло. Но если вы напрягаете извилины как следует, вы даете 10 ответов, забираете светильник и музыкальную колонку. Колонку, друзья мои, бесплатно. Мой дед, чтобы...
1: Колонку!
2: Мой дед, чтобы на колонку заработать, 3 года вагоны разгружал. А вам нужно просто назвать 10 слов в правильной последовательности.
1: И вот ничего. Телефон запоминайте. 8-495-995-105-7. Звоните. Удачи.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Я

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: А в вечернем замесе житель древнего города. Выходит он с утра, посмотрел и говорит: так, крепости есть, древняя история есть, а вот колонки со светильником нету, подумал Александр из города Псков. Пскова! Здравствуйте, Александр.
2: Добрый вечер, Иван. Добрый вечер, Александр.
3: Да, Александр, добрый вечер. Мы сегодня обсуждаем со слушателями друзей своих настоящих. Кто ваш друг, а может быть подруга? Сколько лет вы дружите? И какая история вас связывает, вашей дружбы?
2: А давайте я вам по этой ситуации объясню такую вещь.
3: Ну-ка.
2: Друзей много не бывает. Mm-hmm. Бывает один настоящий или не бывает вообще.
3: Верно.
2: А я считаю, у меня настоящего друга нету.
1: Ой-ой-ой.
3: А еще, не пришло время.
2: Вот. Приятелей и знакомых много, а
1: отлично.
2: Друзей...
1: Вы молодой? Как вы сказать, средних лет? Молодой человек или постарше?
2: Средних лет.
3: Ну, все впереди.
1: Вы еще вы себе даете шанс с кем-то подружиться?
3: Конечно.
2: Возможно, в жизни все бывает.
3: Вот сейчас весь Псков слушает Александра, потом мы какие-нибудь приметы ваши еще озвучим. Знаете, сколько друзей, когда у вас колонка и светильник от русского радио появится?
1: Вот те первые приметы. Александр, который выиграл на русском радио колонку и светильник.
3: А вот выиграет или нет, мы это узнаем в ближайшее время. Александр, у вас сейчас будет, мы даем вам задание, у вас будет ровно 30 секунд дать как можно больше вариантов ответов. Даете 5, получаете светильник, даете 10, и светильник, и колонка ваши. Все очень просто.
2: Давайте попробуем.
3: Давайте пробовать. Итак, мы озвучиваем задание. Александр, назовите, пожалуйста, как можно больше синонимов к слову «друг». Синонимы к слову «друг». Поехали.
2: Синонимы.
3: Братан.
1: Брат, давай.
3: Давайте. Вот
2: давайте. Братан, друган, так. Подруга,
3: есть,
2: подружка.
3: Есть. Ну, еще товарищ. Это я подсказываю.
1: Кореш. Вот.
3: Класс, есть.
1: По-грузински.
3: Ну давайте, Александр, ну время
2: идет.
1: Генац.
3: Нормально. Еще.
1: Братуха.
2: Братуха,
3: отлично. Карифан. Все, время истекло. Слушайте, ну я на самом деле задание-то непростое.
1: Ну и для человека, у которого еще до сих пор ему там средних лет, а настоящего друга еще нет.
3: Тем не менее, Александр, 7 вариантов ответов, а это значит, что светильник от русского радио точно ваш.
1: Александр, ну вы держались молодцом.
3: Да.
1: Алло, Александр.
2: Да.
1: Да, непонятно, расстроились ли вы, что не выиграли колонку, или слишком обрадовались, что хотя бы что-то у нас забрали. Давайте приветы передавайте, чтобы у вас все-таки друг настоящий появился.
2: Привет русскому радио и всем, кто меня знает.
3: Спасибо. Спасибо большое, Александр, и вам хорошего вечера.
0: Вечерний замес. На русском

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Да потому что мы искренне верим на русском радио, что настоящая родная душа – это человек, история знакомства с которым звучит настолько нелепо, что вы оба договорились никогда не рассказывать ее своим детям. А вот нашим радиослушателям ее как раз самое время рассказать, друзья мои, чем вы, собственно, занимаетесь.
2: Да. Наша постоянная слушательница, преданная поклонница Аленурик из Заволжья рассказывает свою историю. Есть у меня друг Сергуня Ганичев. Мы с ним дружим уже 33 года. Жили в одной общаге, гуляли в одной компании. Как вот конкретно познакомились, я уже, конечно, не помню. Он мне как братюня. Я очень благодарна ему за помощь. Он всегда помогает. Помню, я когда-то переезжала, он перевозил, помогал. Ругался, ну, любя, конечно, но помогал. Потом получилось так, что я переезжала обратно, из другого города. Он опять помогал и ругался, что это был последний раз, клялся и божился. И ведь так и есть. Потом я взяла и квартиру купила. И он уже на новоселье пришел. Обожаю я его.
1: Господи, слава богу.
2: Наругался, наругал вам на квартиру.
1: Да нет, я-то думал, сейчас закончится сообщение.
2: Вышла замуж за него?
1: Да нет, же я купил квартиру, и он мне больше просто перестал быть нужен. Все уже. И теперь я с ним, в общем же, оставил его в покое. Очень весело, друзья мои, и легко ездить на лучших друзьях, согласитесь.
2: Ой, так это же еще и комфортно.
1: Конечно, и бесплатно, слушайте. И все, ну и человеку вроде как приятно делаете.
2: Да.
1: Лишний раз напоминаете свои просьбы ему о том, что вы друзья. Да, мой лучший друг – это мой папа. Пишет нам Хачманпури. Хачманпури! Смешная ник. Мой лучший друг – это мой папа. Он воспитал меня как мужчину. Когда мама уезжает, люблю оставаться с ним вдвоем. Мы ездим с ним по городу и весело проводим время. Очень люблю его, Артем. Папе Роману сердечек наприсылал. А можно Артема взять на прокат на год хотя бы в качестве сына?
2: Это смешно.
1: Да.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
9: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
10: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
11: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
17: Пошел ночью к холодильнику, пока все спят.
18: Третьим в очереди оказался. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Ну, мы сегодня такой праздник отмечаем, как день дружбы, день друзей, день лучшего друга, лучшей подруги. Ну, спрашиваем вас о ваших лучших друзьях. Как вы познакомились, сколько лет вы уже дружите, и что вас вообще связывает между собой?
2: И, пользуясь масштабом русского радио, еще и приветы передаем.
1: Да.
2: Не забываем об этом. Наша постоянная слушательница из Казани, Нурия, пишет: «Добрый вечер, моя близкая подруга Зуля живет в Подмосковье в городе Электростали. Мы дружим с раннего детства. Наши мамы были подругами, когда мы жили нашими семьями, праздновали праздники. Стал быть, дружим 55 лет уже. Конечно, не рассорились, но никакие ссоры не сломали нашу дружбу. И если судьба распорядилась так, что между нами сотни километров, мы дорожим и не забываем друг о друге. Пользуясь случаем и темой, передаю привет. Большое, наилучшие пожелания. Зулька, привет из Казани, Нурия». Слушай, одна в Электростали, другая в Казани. Угу. Может, вы поэтому и дружите до сих пор?
1: На расстоянии. Крепкая дружба на расстоянии. А вот Владимир Румянцев привет передает Вячеслав передает привет своему другу Владимиру Румянцеву и рассказывает историю. Да он в меня въехал сзади. Попали мы в аварию небольшую. А как оказалось, что он еще и однофамилец мой. И после того, как он выписался из больницы, и я выписался из больницы, ну там что-то, не знаю, подробностей нет, он приезжал ко мне, навещал. В общем, дружим мы уже 10 лет.
2: Вот так.
1: Вот так
2: дружба началась через одно место, через багажник автомобиля, я имею в виду.
1: Ребят, давайте мы продолжим обсуждать эту тему во втором часе. Кто ваш лучший друг, как вы познакомились, сколько лет уже дружите. Вечер на русском в 19.00. Возвращайтесь, будьте с нами.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Академия ТОП IT. Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 18-20 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду.
1: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии ТОП. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
2: Реклама на русском.
3: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Мам, мы опять опоздаем?
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу!
6: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
8: Новости! В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
9: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
10: 29 33 66.
11: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3.
13: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
14: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
15: В медицинский центр «Нанодоктор».
14: У мамы болят плечи и колени.
15: В медицинский центр «Нанодоктор».
14: У отца остеохондроз шейного отдела.
15: Тоже в «Нанодоктор».
14: А где находится «Нанодоктор»?
15: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
14: А как записаться?
15: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
18: Меню для счастливого человека.
17: С 9 до 14 часов завтрак.
18: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
17: На обед вкуснятина.
18: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
17: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
18: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
17: Кафе «Юг-34».
18: Счастье есть!
17: Джанаева, 34.
18: Доставка 8-999-844-34-34.
17: Или через приложение «Яндекс.Еда».
19: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
20: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Здравствуйте, дорогие мои. Всем хорошего, доброго, теплого вечера. У нас с вами птички за окном поют. Наконец, зеленые деревья радуют наш взор. Ну и, собственно, сама погода шепчет. Выходите погулять, выходите на прогулку. И, конечно, это не может не радовать и не настраивать на приятные, добрые, теплые, весенние, такие, знаете, вседоступные прогулки. Мне кажется, что это здорово. Мне кажется, что это прекраснейшая возможность провести с пользой вечер. Ну, а самое главное, не забывайте о том, что можно в наушниках еще и нужно слушать во время прогулок добрых и приятных вечерних русское радио, потому что у нас с вами стартует стол заказов, в котором можно принять активное участие. А вот как вы это собираетесь делать, это, конечно, дело ваше, потому что мы для вас приготовили два способа связи. Для самых активных это, конечно, номер прямого эфира 53 46 46. Ну и не забывайте о том, что можно еще и отправлять сообщение на номер +7 988 877 107 9. Тут уже вы сами выбираете, что вам удобнее. Значит, приложение Макс или старый добрый Телеграм. Поэтому прямо сейчас выбирайте удобный способ связи. Делайте громче, потому что в самое ближайшее время хорошая разнообразная музыка. Ну и потанцовывайте, потому что Диму Билану он заставит даже самых ленивых двигаться. Все, я пошла танцевать.

0: А представляете, сейчас, правда, оказаться где-нибудь выше облаков, встретить этот прекрасный закат, горы, приятные какие-то забавы, вкусный чай, гитара, костер. Боже мой, ну об этом только мечтать приходится, потому что, к сожалению, ни работа, ни погодные условия пока не позволяют оставить все и куда-нибудь умчаться. Но я думаю, что в самое ближайшее время мы обязательно с вами постараемся на полную катушку просто отдохнуть, тем более, что, знаете ли, уже середина рабочей недели, раз-два и снова выходные, поэтому благополучно уже сегодня можно строить какие-то интересные планы.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: У нас с вами в продолжении хорошая, добрая песня в исполнении «Елки». Она собирается открывать мир, а у нас открывается, ну, он-то открылся уже минут так 16 назад, но в любом случае открывается, дорогие мои, час приветов и поздравлений. И вы в этом открытии можете проявить себя, активно принять участие, показать, на что вы способны в плане ораторского мастерства, рассказывайте, как дела у вас, как день прошел, какие грядущие планы интересные. В общем, может быть, вы какой-то досуг себе запланировали. Мы с удовольствием послушаем всех, абсолютно все. И, конечно, зачитаем ваши текстовые послания, которые у нас копятся в копилочке. Ну, а если вы только что включили радиоприемники, напоминаю, номер Макс и Телеграм для вас плюс 7-988-877-107-9. Ну, а еще можно позвонить 53-46-46.

0: вернешься.
1: Реклама на русском.
2: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Мам, мы опять опоздаем.
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу.
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания, новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. В мае BLG X50+, в Гермес от 2 219 990 рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Улица Автомобильная, 19. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года. BLG. Надежность в движении.
7: Все преимущества интернета от M2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
8: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
9: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: На полчаса. У нас, кстати, полчаса-то и осталось вообще-то в столице 19:29. Так что, дорогие мои, поскорее да поактивнее. Вы там перебирайте в своей памяти, у кого сегодня день рождения из ваших близких, 20 мая. Может быть, юбиляр какой ждет приветов. А может, кто-то из соседей хочет, чтобы вы поблагодарили за вкусные пирожки. А может, девушка очень ждет приятных слов в свой адрес. А может, какая-нибудь дама, которая спустя 20 лет хотела бы услышать ваш голос, или 25, такое тоже бывает, а может быть еще что-нибудь. И вообще, на самом деле, может быть, знаете, сколько вариантов, там можно перебирать уйму, поэтому я абсолютно всех призываю к общению. Стол заказов у нас продолжается, именно поэтому, дорогие мои, я думаю, вам необходимо просто сохранить наши координаты. Наш номер телефона для вас 53-46-46, а вот номер Макса и Телеграм плюс 7-988-877-107-9. Я, кстати, очень скоро все обязательно зачитаю.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Мною обещанные приветы. Давайте зачитаем. Здравствуйте, дорогое русское радио. Я сегодня хочу в Гизель передать приветы. Мы сегодня, знаете, чем занимались? Мы выдергивали на протяжении 4 часов ненужную травку. И вы знаете что? Я просто хочу принять горизонтальное положение, слушать русское радио и больше никогда не произносите при мне слово «огород» или «сад» или что-то в этом роде. Больше ничего не хочу. Устала просто неимоверно. Ой, слушайте, мне бы ваши проблемы. На самом деле, это в последнее время моя мечта. Ну, может быть, потому что я не ощущала эту усталость? Не знаю, возможно. Но, как человек, не знающий, как это все сложно, и рисующий себе романтичные картины, мол, я выхожу, у меня сад, у меня зеленюшечка там растет, а вот тут у меня яблоня, а вот тут персик или абрикос, боже мой, даже представляю, знаете, аж хорошо. Правда, вот сразу почему-то вижу себя в халате и в каких-то тапочках, вот это мне не нравится из всего происходящего. Но в целом, это же так здорово. Мне кажется, вам необходимо просто сейчас отдохнуть, устроить себе некую перезагрузку и завтра снова в бой. Но вам, конечно, приветы. Добрый вечер, Русское радио. Пожалуйста, передайте приветы моему любимому брату Ираклию. И поздравьте его с днем рождения. Ему вчера исполнилось 22 года. Уже на протяжении 22 лет он просто выносит мне мозг. И я надеюсь, что скоро он женится и поменяет место жительства. Люблю тебя безгранично, но давай находи себе вторую половинку. Это от Заремы сообщение. Здравствуйте, Лина. Пожалуйста, передайте привет всем слушателям. И еще мне пожелайте мне скорейшего выздоровления. Я очень хочу на улицу. На улице такая прекрасная погода, а в ближайшее время опять дожди. Хотелось бы все-таки успеть надышаться. Да ладно, еще успеете. Слушайте, только 20 мая, у нас целое лето впереди.

0: Реклама на русском.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Академия ТОП IT. Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 18-20 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду.
2: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии ТОП. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
0: Реклама на русском.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Академия ТОП IT. Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 18-20 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду.
2: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии ТОП. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
0: Реклама на русском.
3: Мам, мы опять опоздаем.
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу.
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
7: В медицинский центр «Нанодоктор».
6: У мамы болят плечи и колени.
7: В медицинский центр «Нанодоктор».
6: А у отца остеохондроз шейного отдела.
7: Тоже в «Нанодоктор».
6: А где находится «Нанодоктор»?
7: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
6: А как записаться?
7: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
11: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами.
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
13: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62 22 22 или на сайте m2connect.ru.
14: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
15: Меню для счастливого человека.
14: С 9 до 14 часов завтрак.
15: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
14: На обед вкуснятина.
15: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
14: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
15: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
14: Кафе «Юг-34». 34.
15: Счастье есть.
14: Джанаева, 34.
15: Доставка 8-999-844-34-34.
14: Или через приложение Яндекс.Еда.
11: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 8 вечера. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Аварийные службы укрепляют береговую линию в районе поселка Садон. Об этом сообщает администрация Лагирского района. В результате продолжительных обильных осадков уровень воды в реке Садонка значительно повысился. Возникла угроза подтопления населенного пункта. Ситуация находится под контролем органов власти республики. Напомню, в 2002 году река вышла из берегов. Поток воды затопил первые этажи жилых домов. Почти 40 миллионов рублей с начала года направлено в Северной Осетии на выплату единовременного пособия при рождении ребенка. Средства получили около 1500 семей. Об этом сообщает отделение Социального фонда России по республике. Размер пособия составляет 28 450 рублей и предоставляется одному из родителей независимо от уровня дохода и имущественного положения. При рождении нескольких детей оно выплачивается на каждого ребенка. В соцфонде отметили, что неработающим родителям необходимо подать заявление в клиентскую службу или через портал госуслуг в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Для работающих родителей выплата назначается без заявления. Сборная команда «Северной Осетии» успешно выступила на чемпионате и первенстве СКФО по легкой атлетике. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования прошли в Черкесске. Наши спортсмены в 4 весовых категориях завоевали 25 золотых, 17 серебряных и 7 бронзовых медалей. Мероприятие состоялось в рамках госпрограммы «Спорт России». Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. На русском. На русском радио. Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. А вот вам вопрос на засыпку. А нет ли у вас ощущения, что кто-то постоянно подкручивает стрелки часов, и они бегут быстрее? Кажется, только что было ворчливое понедельничное утро, когда я печально пила кофе и думала о том, что ох, как же не хочется вставать, ох, сколько дел впереди. Вот уже бамс, вечер среды подкрался. Весьма и весьма неожиданно. И вообще кажется, что только что танцевала на выпускном и шла встречать рассвет с тем самым парнем. И уже откуда-то появился муж, дети, и пора думать о пенсионных накоплениях. И, как сказал герой одного популярного фильма, «Не останавливайся», показывает чит-музыка. Не ставьте жизнь на паузу, потому что завтра может быть не ко времени и вообще уже поздно. Поэтому получайте от жизни все здесь и сейчас. Любимые песни, общение с любимыми ведущими. Все это на русском в режиме 24/7. Оставайтесь, я вам рада.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, трубопровод.

0: новый Home Berry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Home Berry.
2: Развивайте бизнес вместе с M2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. M2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Беспокоитесь за свою карму?
4: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
5: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
6: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угралатов 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Собрали дочку в школу. По деньгам, как замуж выдали.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 0.

очень вам рада. Рада, что вы находите мгновение для того, чтобы вместе со мной провести этот вечер. И вот уж, коль скоро мы с вами тему времени сегодня затронули, рассказываю историю. Есть у меня приятельница одна, прекрасная собой дама, весьма одинокая. Весь круг общения — два котика, Мурзика и Управдом. И вот я ей говорю: поезжай на море. Ну, знаете, курортный роман и все такое. Она: нет-нет, у меня дача. Говорит: может, к ноябрю поеду, как раз садовые работы закончатся. Говорю: ну, к ноябрю ты можешь поехать и на Белое море, потому что везде будет одинаково холодно, мерзко, и из круга общения только тюлени и прочая живность. В общем, не знаю, чем закончится эта история, но в одном я уверена: если вы сейчас как раз подыскиваете вторую половинку для того, чтобы провести эти каникулы максимально здорово, не откладывайте на завтра то прекрасное, что может начаться прямо сегодня. И пусть каждое мгновение предстоящего лета будет максимально солнечным вместе с любимым русским радио.

0: Реклама на русском.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Бесит, когда уже сейчас чувствуешь, как не выспишься завтра. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

вот о чем сейчас подумалось, что можно, конечно, воображать себя Венерой, Маргаритой, хозяйкой Медной горы, ну или кем угодно вообще. Если нет рядом с тобой твоего собственного Данила Мастера, то все это совершенно мимо. Вообще здорово, когда рядом есть тот самый верный и надежный парень, который говорит тебе: ну конечно, дорогая моя, это совершенно прекрасно. Хоть бы даже в этот момент у тебя на лице маска из голубой глины и по ломтику огурца на каждой глазнице. Девчонки, этим вечером пусть комплимент сыпется, как из рога изобилия, ну а мы здесь на русском поддержим нашими веселыми, бодрыми голосами. Я, Юлия Калинина, буду это делать до полуночи. Хай-фай, Александр Панайотов, Филатов и Кэрстан нам с вами подпевать, и, как всегда, именно в такой прекрасной обстановке мы с вами и проживем несколько волшебных часов.

Помните, что любой отдых хорош тогда, когда есть правильное музыкальное сопровождение за ним. Правильно, милости просим к нам сюда, на русское. Только что Филатов и Кэрос украсили собой этот вечер. А где же будут чилить россияне молодые душами и сердцами? В первую очередь, это горнолыжные курорты. Их популярность растет из года в год, судя по всему. Многие решили отказаться от вредных привычек и встать на лыжи. А еще в этом году эксперты отмечают популярность скалолазания. Оказывается, наши с вами соотечественники совсем не против как вверх карабкаться по всяким возвышенностям, так и уходить вглубь и заниматься спелеологией. В общем, надеюсь, ваши каникулы, независимо от того, какие планы имеются, будут проходить здорово, весело и очень музыкально, потому как и над землей, и под землей слушать любимые песни не возбраняется. Наслаждайтесь на русском.

0: Ну, давайте, давайте, наконец-то.
1: Правда, пополам хотел, но ладно, не буду.
0: Хорошо.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте a7.ru.
5: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
8: Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+.
9: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
10: Платформы, рынок, технологии.
9: Монетизация.
10: Цены, процедуры, практические инсайты.
9: Нейросети на практике.
10: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
9: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
10: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
9: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
10: Без возрастных ограничений.
11: Начав в квартире поиск чего-то, можно нечаянно сделать генеральную уборку. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
2: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

Много ярких летних приключений от Елены Север. Секретный роман. Эта песня неизменно у меня ассоциируется с самым жарким временем года. И сколько бы мы ни говорили про серфинг и прочий дайвинг, про лыжи, про вышивание крестиком, безусловно, самым популярным видом отдыха для одиноких сердец, конечно, остаются курортные романы. Причем крутить их можно как на морском побережье, так и где-то в Алтайском крае, например. И пусть эти истории порой заканчиваются именно там, где начинаются, ах, сколько фото, сколько воспоминаний в соцсетях и в сердце остается. Это действительно здорово. Друзья мои, я надеюсь, что этим летом непременно повезет найти вторую половинку, ну или во всяком случае неплохо провести время. Пусть это не надоедает, равно как и хорошая музыка, звучащая здесь на русском. Серебро прямо сейчас, ближе к окончанию этого часа, Юлия Михальчик и «Не пара».

0: Реклама на русском.
1: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdfisteatr.ru. Категория 6+.
3: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
4: Квартиры под ключ во Владикавказе. В новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
6: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Росстат зафиксировал второе за последние три недели снижение цен. Общий усредненный показатель уменьшился на сотые доли процента. В итоге годовая инфляция ушла ниже 5,5%. Основными драйверами снижения стоимости стали овощи, так огурцы за неделю подешевели почти на 11%, помидоры на 8,5%. Кроме этого, снизились цены на куриные яйца, сливочное масло и гречку. Сахар, хлеб и вермишель, наоборот, подорожали. Ранее Банк России зафиксировал рост инфляционных ожиданий россиян. Китай продлит безвизовый режим с Россией до конца следующего года. Об этом власти КНР сообщили в ходе визита президента Владимира Путина в Пекин. Вслед за Китаем безвиз на следующий год продлит и Россия, заявили в Кремле. Китай ввел односторонний безвизовый режим для граждан России в сентябре прошлого года. Россияне могут находиться в КНР без визы в течение 30 дней. К другим новостям. Около 100 тысяч человек рискуют лишиться своих земельных участков за то, что те заброшены или используются не по назначению. Некоторые владельцы уже получили предписание об устранении выявленных нарушений. Если реакция на документ не последует, следующим шагом может стать изъятие, рассказали «Известиям» в Росреестре. Поиски заброшенных участков начались в прошлом году после вступления в силу соответствующих поправок. Местные власти начали формировать комиссии для выявления неиспользуемых земельных участков. В завершение о спорте. Континентальная хоккейная лига установила общий рекорд посещаемости. В этом сезоне матчи регулярного чемпионата КХЛ посетили почти 6 миллионов человек, а с учетом плей-офф более 6,5 миллионов. В среднем на одну игру регулярного сезона приходили 7850 болельщиков, а на матч плей-офф свыше 9000 зрителей. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

я давно заметила, что звезды нашей эстрады очень часто напоминают персонажей популярных комиксов, кинолент или мультфильмов. Обратили внимание наверняка, что красавица Севиль — это настоящая женщина-кошка, которая, конечно, гуляет сама по себе. Но Николай Басков — это абсолютно точно принц Чарминг из популярного мульта про Шрека. Кстати, певец в своих соцсетях недавно выложил интереснейшую историю. Там как будто бы часть мультфильма, и вот принц Чарминг заговорил голосом Николая, и получилось 100% попадание. По-моему, очень круто. Ну, что сказать. Талантливый человек талантлив во всем. В ваших талантах, бесценные мои, также не сомневаюсь. Если вы уже пережили рабочий понедельник, непростой вторник, и ура, экватор рабочей недели, среда, также уже почти позади, значит, четверг и пятницу точно преодолеете на одном дыхании, но мы здесь на русском поддержим любимыми песнями. Меня зовут Юлия Калинина. В ближайшие 3 часа вместе с вами. Оставайтесь.

0: ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
1: Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут.
2: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

друзья мои, можно нас с вами поздравить с тем, что мы теперь не только в зеркале, но и, наверное, на любом экране, на любого носителя можем увидеть потрясающий, невероятный яркий клип Ханны к песне «Русская красавица». Действительно, потрясающая вещица получилась. Ну, а если учесть, что премьера состоялась всего пару часов назад, то да, это тот самый случай, когда можно аплодировать. Я надеюсь, Ханна и дальше в зеркале напротив будет видеть яркую красавицу, которая готова дарить позитив всем, кто находится рядом. Но мы с вами здесь, на русском, будем, как всегда, слышать потрясающие хиты в исполнении этой блондинки. А уже совсем скоро дискотека «Аварии» Жанна Фриске. Здесь на русском «Зиверт» и Филипп Киркоров появится чуть позже. Ну а вам хочется пожелать только одного, чтобы этот вечер оправдывал самые смелые ваши музыкальные и эмоциональные ожидания.

0: все будет хорошо.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: говорят, на войне и в любви абсолютно все средства хороши, лишь бы результат был достигнут. И тут главное не промахнуться с выбором цели. А то так стараешься, страдаешь, как дальше жить, непонятно, и рушится мир, как чай вдвоем пели только что. А потом вдруг бамс, оказывается, что все это время ты, бедняжка, был в плену заблуждений. И надо оставить все как есть. Опять же, ты не одна, он не один. И пусть все идет по заранее расписанному сценарию. Кстати, ошибаются не только ветреные влюбленные, но и вполне серьезные ребята, специалисты из мира экологии. О дне экологических заблуждений прямо сейчас мой коллега Петр Кузнецов.
1: На русском радио «Экологическая среда».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Не знаю, есть ли в календаре день экологических заблуждений современности, но мне кажется, если нет, то его стоит придумать. Потому что заблуждений этих накопилось уже на целый отдельный мир. И в наших выпусках мы их периодически изучаем. Один из старых мифов – миф об озоновой дыре. Из-за нее человек когда-то якобы изменил конструкции холодильников и начал отказываться от дезодорантов. Но действительно ли он, человек, причастен к образованию озоновых дыр? А вот и нет. Ученые-экологи доказали, что эти участки в верхних слоях атмосферы, я сейчас не про холодильники, исключительно природное явление, как дождь или ураган.
1: Экологическая среда.
2: Дыры частенько образовываются над засушливыми регионами, например, над пустынями. Это связано с режимом испарения водяного пара с поверхности. Там, где пара мало, образуется и мало озона. Например, самая большая дыра зафиксирована сегодня над Центральной Австралией, как раз над областью пустыни, где, очевидно, ни о каком влиянии человека речи быть не может, потому что там просто нет людей. В общем, друзья, фреон вряд ли разрушает озоновый слой. Все это скорее маркетинговый ход, который позволил когда-то перейти на более современные технологические системы, создать в том числе новые холодильники, а главное – простимулировать их покупку. Такие дела, такие заблуждения – это экологическая среда. Не заблуждайтесь. До встречи.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Ретроградный Меркурий кончился! Теперь снова все из-за тебя! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

моем случае обещание спеть будет скорее звучать как угроза. Я же вам нянечка Семенович. Я всего лишь Юлия Калинина. И да, друзья мои, уже совсем скоро сделаю все возможное для того, чтобы вам грустно не было абсолютно точно. Причем, я уверена, ваши друзья, родные, близкие, а может быть даже коллеги, также к этому делу активно подключатся. 916-003-105,7. Это наши мессенджеры. Кроме этого, сообщество Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках. Все способы, средства связи к вашим услугам. И уже совсем скоро, примерно через 18 минут, у нас стол заказов откроется. Поэтому держите руку на пульсе, постарайтесь не пропустить позывные к началу.

не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о возможности привлекать армию к защите задержанных за границей россиян. Согласно документу, вооруженные силы по решению президента могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, которые арестованы, удерживаются или подвергаются уголовному преследованию по решениям иностранных судов. Отдельно уточняется, что мера касается тех инстанций, в которых Россия не участвует. В Министерстве обороны считают, что новая норма повысит международный престиж страны. В России для борьбы с мошенниками усложнят расторжение договора на связь. Разорвать контракт разрешат не раньше, чем через 90 дней после его оформления. Такую поправку внесли во второй пакет антимошеннических мер. Как объяснили в кабинете министров, механизм нужен, чтобы злоумышленники не могли быстро избавляться от одноразовых симок, использованных в преступных целях. Московская область обновила рекорд по числу дипломов Всероссийской олимпиады школьников. На заключительном этапе было завоевано 578 дипломов. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что за последние 7 лет количество дипломов региона выросло более чем в 7 раз. Значительный вклад традиционно вносят 3 образовательных кластера на базе гимназии имени Примакова, физтехлицея и технолицея имени Долгих. Для победителей заключительного этапа предусмотрены выплаты по 500 тысяч рублей, для призеров по 300 тысяч. В завершение о спорте. Суперфинал Кубка России по футболу рассудит самый молодой арбитр в истории. Главным судьей матча «Спартак-Краснодар» назначен 28-летний Инал Танашев. До него самым молодым рефери в истории финалов Кубка был Михаил Вилков, который судил финал в 2012 году в возрасте 32 лет. На этом пока все новости. Далее на Русском радио «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогие мои, как же много зависит от точки зрения. Может быть, с точки зрения большинства сегодня совершенно обычная среда. Ну да, 20 мая. Ну да, температурные рекорды побили. Ну да, было довольно жарко в течение дня и дел было миллион. В общем, особенно радоваться нечему. Но это только в том случае, если вы не знаете, что сегодня один из любимейших ваших и наших диджеев, Илья Крылов, празднует свой день рождения и под вечер продолжают с огромной скоростью, в огромном изобилии поступать приветы и поздравления для Ильи. Кстати, этот по-настоящему работящий парень нынче ночью обещал появиться в эфире, поэтому будем ждать сразу после полуночи. Ну а пока поздравляем с юбилеем самого харизматичного, чудного, любимого диджея Илью Крылова. Пусть исполняются все желания огромной любви, уважения, здоровья, самых теплых эфиров, добрых друзей. Это Людмила Агафонова-Белицкая поздравляет. Дорогая Людмила, вместе с вами Илью поздравляю еще раз. К вашим приветам переходим. Павел Кучеров пишет, что жара бьет все рекорды. Этот май запомнится нам надолго. Погода больше июнь напоминает абсолютно точно. Зато прекрасная музыка на русском, как всегда, и в жару, и в холод приходится, кстати. Передаю привет всем друзьям. Всем желаю прекрасного вечера. Дорогой Павел, вам также доброго вечерка. Здорово, что с нами. Друзья мои, присоединяйтесь. Жду вашего послания.
0: Все.

нас между тем стал заказ. Продолжается 916-003-105-7. Пишите непременно. Поздравляйте с днем рождения самых дорогих. И даже если в число этих дорогих входят, скажем так, некоторые ведущие любимого русского радио, да, можно, пишите. А Илью Крылова с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, процветания, радости, дальнейших успехов творческих. И пусть все мечты сбываются. Танечка Жаркова нам пишет. Танюш, огромное спасибо. Я уверена, что Илье невероятно приятно ваши приветы и поздравления получать. Виолетта Ветрова нам пишет: поздравляю с днем дружбы мою подругу прекрасную Викторию Кондратьеву из Санкт-Петербурга. Хочу пожелать Вике крепкого здоровья, хорошего настроения, радости, удачи во всем, позитива, и огромное спасибо за то, что несколько лет назад она появилась в моей жизни. Мы подружились и дружим уже вот все эти годы. Ну что, дорогая прекрасная Виолетта, вам и Калининграду большущий привет. Бесконечно рад с вами общаться. Поздравляю с днем рождения любимого Илью Крылова. Илье счастья, здоровья, всего самого хорошего. Пусть любимая работа всегда радует. И пусть в жизни всегда все будет на волне позитива. С днем рождения. Это поздравляет Кирилл из Казани. Кирилл, вам доброго вечера. Огромный привет также вашей семье. Пишите непременно. Всегда рада читать ваши сообщения. Ветер

0: песня на русском. Память, прекрати мне спать,
1: виноваты сами. Всем привет, это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Прекрасные леди и джентльмены, я уверена, находятся сейчас с той стороны эфира. Друзья мои, огромное спасибо за добрые слова в адрес нашего коллектива. Хочу поздравить с Днем Дружбы подругу Арину. Хочу пожелать Арине крепкого здоровья, настроения хорошего, оптимизма, успехов во всем. И спасибо за то, что она в моей жизни появилась. Это Вика Виктория нам пишет, город Санкт-Петербург. На связи Сергей передает привет друзьям из Липецка. Любимую радиостанцию слушаю, очень нравится, спасибо. Большой привет Толику, Павлову, Сергею, Яськову, Александру. Всем друзьям и знакомым. Верочке привет из кофейни на Советской. Завтра на работу. Дорогой Сергей, работать и отдыхать в компании Русского. Безусловно, здорово. На себе проверено неоднократно. Димке Шапилову большой привет. С выздоровлением тебя. И самое главное, летние каникулы не за горами. Это Роман радуется жизни. Ром, пусть так и будет. Алексею большой привет. Милый, пусть все будет хорошо. Я тебя очень люблю. Это пишет Верунчик.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Русское радио представляет. Дружка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят девчонки, юбки по коленам. С утра и до вечера, каждый час. Слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
1: То, что мы слушаем до сих пор, это вот то же, что можно назвать огромным хитом «Руки вверх», родилось где-то в поезде.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. Реклама на русском.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Когда в аэропорту меня спросили, откуда прибыли, я даже не понял. Какие прибыли? Одни убытки. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: что, дорогие мои, кажется, завершающий аккорд стола заказа. Прошу передать привет Морозовой Валентине от Натальи С. Это сообщение, Наташенька, вам и коллеге вашей всего наилучшего. Только доброго вечера в компании любимого русского радио. А Нина Солнцева привет всем передает. Очень приятно, что вы вместе с нами. Павел Сорокин передает привет и поздравления снова для Ильи Крылова. Здоровья, счастья, любви, оптимизма и только хороших эфиров. Массимо Ости просит передать привет и пожелание самого доброго вечера, счастья, огромного здоровья, крепкого для дорогой мамы. Не знаю, как зовут чудесную родительницу, но доброго вечерка. Русское радио, привет всем из Ростова-на-Дону. Хочу передать привет моему товарищу Андрею, который прямо сейчас в рейсе находится. Это Арсений Цыплаков. Еще хочу передать привет Кириллу Ашлапову в великий город Серпухов. Желаю побольше ярких дней, энергии для новых побед и чтобы каждый день начинался с отличного настроения. Друзья Сергей и Владимир подписались.
1: Стол заказов русского радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил сегодня несколько важных законов. Часть из них направлена на поддержку участников спецоперации. Так, бойцам СВО спишут просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей. Новая льгота коснется тех, кто подписал контракт с Министерством обороны с 1 мая текущего года. Им спишут долги, уже перешедшие в стадию судебного взыскания или работы приставов. Другой закон продлит для участников СВО сроки договоров аренды и безвозмездного пользования землей. По истечении срока аренды земель участками договор автоматически станет бессрочным. При возвращении гражданина из зоны боевых действий у него будет возможность заключить новый договор на прежних условиях. И еще несколько законов, одобренных сенаторами. В России упростили порядок отстранения нетрезвых водителей от управления транспортом. Сотрудники ГАИ будут оформлять меньше документов. Лимит сверхурочной работы повысится в два раза до 240 часов в год. Сейчас допускается перерабатывать только 120 часов ежегодно. Наконец, в стране вводятся крупные штрафы до 3 миллионов рублей за незаконный оборот метанола, который недобросовестные производители добавляют в алкоголь. Метанол очень похож на настоящий спирт, но на самом деле это сильный яд, который вызывает тяжелейшее отравление. Все эти законы еще должен подписать президент. В России разработали новый профессиональный стандарт для преподавателей автошкол. С 1 сентября все инструкторы по вождению должны быть дипломированными педагогами. Преподаватели должны досконально знать устройство автомобиля. Также при приеме на работу теперь будет учитываться только подтвержденный стаж вождения в течение 3 лет. По данным МВД, в России около 7 тысяч школ и около 100 тысяч автоинструкторов. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Друзья мои, не устаю радоваться тому, что этот знаковый день, день крепкой дружбы, мы с вами проводим вместе. И пусть я застал только краешек дня, я бы сказала, несколько часов перед закатом, а все равно ощущаю мощную эмоциональную поддержку от вас исходящую. Ну и, кстати, я не могу не заметить, что когда друзья и родственники – это одни и те же люди, это, по-моему, просто праздник какой-то. А вот буквально час назад мама прислала, если я говорю «спокойной ночи», и спустя час вы вновь увидите меня – онлайн – это не ложь, это неудача. Я надеюсь, что вы, бесценные мои, отправляясь спать, все-таки действительно будете спать, но наступит этот момент сразу после 0 часов. До этого момента я, Юлия Калинина, буду вместе с вами. Крепкого сна всем, кто отправляется отдыхать, и нескучного танцевального вечера на русском.

душе пожелать вечера по-настоящему доброго. И знаете, какая мысль меня сейчас посетила? Как это мы с вами раньше жили без всевозможных пабликов, где публикуют жизнерадостные фото котиков и всякие разные смешные шутки, которые ого-го как поднимают настроение. В общем, наверное, тогда сарафанное радио работало гораздо лучше. Ну и русское, само собой, тоже. Три десятилетия подряд дарим вам радости, настроение хорошее и самые яркие премьеры нашей российской эстрады. Впрочем, треки старые, но не забытые. Также в нашем эфире бамс и всплывают. Митя Фомин уже совсем скоро. Татьяна Куртукова со свежей вещицей Алешенька также появится. Затем Джонни и Астудио. Меня зовут Юлия Калинина. Буду с вами до полуночи. Хочется надеяться на то, что эта среда началась хорошо и заканчивается здорово.

Джонни, помню, здесь на русском эта вещица в нашем эфире появилась минувшей зимой. Надо сказать, что сейчас на старте лета слушается до нельзя актуально. Джонни, кстати, недавно рассказал многочисленным поклонникам о том, как ему удается в хорошей форме оставаться. И это не только в целом здоровый образ жизни, это еще и правильное питание. Певец абсолютно равнодушен к сладкому и, да-да, в отличие от нас с вами, чаем и шоколадками на ночь не балуется. А напротив, он считает, что лучше всего на завтрак, например, взять и съесть яйцо. Вот так все коротко и ясно. А еще можно есть мясо и брынзу практически в неограниченном количестве. Ну что, думаю, при такой диете жизнь Джонни будет максимально долгой, а значит, мы с вами будем обеспечены классными песнями на годы вперед. Всем доброго, это Русское радио.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Вот, казалось бы, запускать бумажного змея – совершенно детская забава. Однако видела восторг взрослых в ближайшем парке, когда ветреный день. Они это делают вместе. Дети, взрослые, все бегут по зеленой траве и смотрят в яркое, безоблачное голубое небо. Пусть это лето оправдывает ваши самые смелые ожидания, и пусть каждое мгновение проходит максимально весело. Даже если в городе, даже если преимущественно рабочим окажется для вас этот сезон. Ну и, конечно, всех новорожденных этого дня, 20 мая, еще раз хочется поздравить, хоть и под занавес дня. Пусть это будет действительно лучший день. Уже совсем скоро в эфире встречусь с моим коллегой Ильей Крыловым. Вот уж кто действительно сегодня именинник с большой буквы «И». Ну что, еще раз радости, добра и удачи!

0: Ну, кому абсолютно точно повезло, так это мне, потому как, может быть, кто-то выигрывает в лотерею, кому-то вдруг бамс, и откуда-то с неба какие-то подарочки падают от самой судьбы. А мне, в первую очередь, везет на хороших людей. Они постоянно находятся рядом со мной, дома и на работе, да даже в общественном транспорте. Прямо сейчас напротив меня везунчик-счастливчик, человек масштабный во всех смыслах, умный, красивый, талантливый Илья Крылов.
1: Юля, привет!
0: Привет!
1: Спасибо тебе, спасибо.
0: Скажи, пожалуйста, Илюш, как ты вообще себя ощущаешь в день рождения на рабочем месте?
1: Ты знаешь, для меня это на самом деле как продолжение праздника. Вот честное слово,
0: что?
1: Да, это не наказание.
0: Ага.
1: Кто-то говорит, вот я не могу работать, когда у меня день рождения. Нет, для меня абсолютно дело простое, нужное, важное. Стою в графике, стою, значит, все, иду топ-топ ножками на работу. Все нормально.
0: Ну ты молодчина, что еще раз доказывает, что ты на своем месте. И я, знаешь, вот хотел тебя о чем спросить. У тебя бывало когда-нибудь такое, что день рождения прямо был вот идеальный-идеальный, чтобы все как по сценарию, чтобы все тютелька в тюте?
1: Ну, это скорее, наверное, в детстве и в студенческие годы.
0: Ага.
1: А потом, когда ты взрослеешь, вот в твой день рождения внезапные разные события могут врезаться, знаешь, и надо быстро куда-то бежать, лететь.
0: Встраиваешься в обстоятельства.
1: Да, выручать, спасать. Ну, в любом случае, день рождения, праздник хороший, вот тебе мои уши, дергай, только аккуратней, потому что они мне для работы сегодня еще понадобятся.
0: Я бы не рискнула, у нас разные весовые категории, вдруг я как-нибудь дерну.
1: Ну ты же девочка, ты же аккуратненько, так чик-чик.
0: Ага, дыхнешь в мою сторону, я так хопа, уже дома, конечно.
1: Ну быстрее полетишь, значит.
0: Но я уверена, в столе заказов сегодня еще будут продолжать падать поздравления для тебя, потому что сегодня действительно столько теплых слов прозвучало. Но я думаю, что будет уместно, если мы с тобой сейчас с наступающим днем рождения поздравим Аленушку Бородину.
1: С удовольствием. Алена, если слышишь.
0: 21 мая.
1: Да, 21-го. Мы еще тебя, кстати, и поздравим сегодня.
0: Конечно,
1: вот в 2 по Москве.
0: Я просто не могу не отметить, что я когда впервые оказалась здесь, в студии Русского радио, и Алена здесь пробегала мимо, какие-то бумаги брала. Я такая:
1: неужели ты сказала, я росла на твоих эфирах?
0: Ну, в общем, я в последнюю секунду язык прикусила, но у меня было, наверное, на лице написано все, потому что я сказала: это правда вы? Алена сказала: да, это правда я. И так боком-боком решила уходить, потому что она поняла, что какая-то сумасшедшая девица.
1: Я рос на ваших эфирах, я впервые сказал Дмитрию Лебедеву, когда его увидел.
0: О, Господи, я представляю. В общем, держись. Празднуй и продолжай отмечать, потому что у нас здесь праздник каждый день.
1: Спасибо.
0: Я еще раз тебя поздравляю, друзья мои, а нас с вами поздравляю просто с тем, что мы с вами друг у друга есть. Было здорово, в ночь с пятницы на субботу обязательно повторим на бис. Пока и до скорого.
1: Пока.
0: Пока.
2: На Русском радио Юлия Калинина.

0: крепче, прижимают поближе, без остатка раствори.
1: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Не скучай.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: До солнца все-таки далековато нам лететь, как ни крути. Да и оно до нас само вполне себе своими майскими лучами дотягивается, солнце. А вот проще все-таки до выходных нам дотянуться, мне кажется. Они ближе, чем главное светило. Выходные уже на носу. Сегодня в четверг мы поработаем, завтра в пятницу немножко совсем, ну а потом все, отдыхать. Ну и сейчас на выходные мы уже потихоньку настраиваемся вместе с Айовой, Сергеем Лазаревым, Ириной Дубцовой. Ну а прямо сейчас слушаем Юлию Паршуту. Чистая, светлая, как будто это и не Юля вовсе, а Кришна.

Я тут тоже вспомнил про свои полеты. Во сне и наяву собирал как-то теплые зимние вещи в коробку, поставил лестницу, встал на нее, коробку взял в руки, чтобы на самую верхнюю полку убрать. И в момент что-то пошло не так, и я полетел. Было не то чтобы больно, больше непонятно, как это вообще получилось. Так что про полеты тему все мы закрываем и переходим к плаванию. Надеюсь, более удачному, чем полета, да еще и плаванию с аквалангом. Слушаем Александра Панайотова. Его песня, кстати, так и называется «Акваланг» на русском.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Людям верить или нет?
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Как же так?

Когда ты один идешь против ветра, знаешь, из какой стороны он дует, и силу его, все равно. Все бесполезно. Ничто и никто не сможет сбить тебя с ног, когда ты максимально искренний, веришь в себя, в то, чем ты занимаешься, и самое главное, чувствуешь, что это нужно кому-то и не зря. Так что и один в поле воин. Воин света. Ну, а сейчас будет темная полоса. Ну, и, как известно, она обязательно пройдет в жизни у нас. Будет все хорошо. Встречаем Стаса Пьеху и Гузель Хасанову. Ну, а меня зовут Илья Крылов. Всем большой привет.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

3-4-5, вышел белый кролик погулять и решил морковку попросить, значит, именно тебе водить. Во как на ходу придумал я сейчас эту считалочку. Может быть, кому-то из вас она пригодится, если не спите и во что-то там играете. Прекрасных вам развлечений, самых любимых нам дальше песен на русском. Начнем с медленной, но потом обязательно наберем темп и потанцуем. Будьте рядом.

Подождите, пока не благодарите, не за что. Сделайте это, когда все ваши сообщения я прочитаю и проведу стол заказов. Ну а пока он только-только появился у нас на эфирном горизонте Русского радио. Так что скорее пишите в ВК и Одноклассники Русского. Еще можно воспользоваться нашим номером для всех мессенджеров 8-916-003-105-7. Меня зовут Илья Крылов, и сегодня я с вами до утра по Москве. Я

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Лучше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: В Москве ночь, 2 часа. Доброй ночи всем, кто не спит. И доброе утро всем, кто проснулся на Дальнем Востоке. Сегодня 21 мая. И в этот день родилась ведущая русского радио Алена Бородина. Всем коллективам мы Алену Бородину поздравляем. Любви, счастья, радости желаем. Вы, слушатели, наверняка присоединяетесь ко мне. Алена, если не спишь, слушаешь — с днем варенья. Всего тебе самого наилучшего. Пишите на 8-916-003-105-7. Одноклассники и ВК вам тоже помогут. У микрофона Илья Крылов. Вот такое сообщение вижу. Доброй ночи, Илья. Поздравляю вас с прошедшим днем рождения. Спасибо огромное. Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всем и, конечно, бесконечного счастья в вашей жизни. Ой, спасибо. А еще хотела бы передать большой и теплый привет своей дорогой старшей сестричке Натали. Она сейчас заболела. Я хочу пожелать, чтобы она поскорее выздоравливала. Вам, Илья, еще раз всего самого наилучшего, чтобы ваши мечты и желания сбывались. От Анастасии. Анастасия, еще раз обнимаю, целую, благодарю за эти слова. Николай Попов с прошедшим тоже меня поздравляет. Спасибо огромное, кто поздравил. Вы знаете, много в личку ваших сообщений прекрасных поздравлений прилетело. Лично всем ответил и говорю, конечно же, спасибо.
0: Стол заказов на русском радио.

Не забывайте присылать свои сообщения на номер Русского радио в стол заказов 8-916-003-105-7. Обязательно подписывайтесь и указывайте имена тех, кому хотите привет передать или кого хотите поздравить. Доброй ночи, любимое Русское радио. Илья, привет, спасибо большое за эфир. Я Людмила из Уссурийска. Всем доброго утра. Пусть четверг принесет вам море возможностей и ярких моментов. Продуктивного всем дня. Своим пациентам я желаю удачи. Людмила, спасибо. Уссурийску привет. От Виталия весеннего настроения и светлых надежд абсолютно всем слушателям нашим. Дальше передаю большой привет сестре Светлане Зайцевой. «Позвони мне», написала Марина Клименко. И еще здравствуйте. Огромный привет моему другу Анатолию Питаеву. Он сейчас, так же как и я, работает в ночь, культивирует поле. Всем механизаторам привет, которые трудятся в ночь. Сергей Леонтьев, город Саратов.

0: Русского радио.
1: Продолжаем музыкально-поздравительный час. Поехали дальше. Доброе утро, Русское радио. Большой привет вам из Красноярска. Хочу поздравить с юбилеем любимую жену, маму Оксану Захарову. Пожелайте ей счастья, любви, радости, удачи, а также крепкого здоровья. Любимая, знай, что мы тебя очень-очень-очень сильно любим. Любящий муж Анатолий, дети Никита и Виталина, а также любимый кот Лёва. Ну, куда ж без кота Лёва-то? Самый главный важный член семьи. Так что Лёва лапкой вам помахал и хвостиком пушистым тоже, дорогая Оксана Захарова. Дальше. Доброй ночи, любимое Русское радио. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас с прошедшим днем рождения. Желаю радости, здоровья, любви, удачи, процветания, дальнейших творческих успехов. Пусть мечты сбываются, отличного настроения. С уважением, Татьяна, спасибо за эфир. Вам, Татьяна, спасибо, что слушаете вместе с нами, хорошо проводите время.
0: На Русском радио «Стол заказов».

0: Имя ее Алена, фамилия Бородина. И сегодня она отмечает день рождения на Русском радио. И мы все вместе с вами ее поздравляем. Илья, доброй ночи, отличного настроения. Еще раз со слегка прошедшим днем рождения. Так говорит Дима Лебедев. Сегодня хочу поздравить очаровательную девушку, ведущую «Золотого граммофона» Алену Бородину с юбилеем. Аленушка прекрасная, в эфире, как всегда, классно, объявляет хит-парад. Граммофончик все хотят. Алена, любви, женского счастья, море цветов, семейного благополучия, уважения коллег и самых крутых эфиров на «Золотом граммофоне». С любовью, Людмила. Вот так вот. Дальше продолжаем. С днем рождения, хоть и прошедшим вас, Илья, спасибо. Здоровья, счастья, исполнения желаний. Алену Бородину с днем рождения сегодня. Пусть все мечты сбываются и радость будет в каждом дне. Спасибо, что дарите нам радость и позитив. С любовью, из Санкт-Петербурга. Это было. К следующим посланиям перехожу. Русское радио, большой привет. Хотим сами себе передать, пожелать, чтобы мы завтра наконец-то дождались мастера и устранили поломку котла, так как сами не справились. Всем доброй ночи. Ольга и Виталик из села Дивного Ставропольского края. Ребята, чтобы у вас там никаких поломок. Все было хорошо и все будет хорошо после этого. Здравствуйте, русская. Александр Кипенко из города Петровска-Забайкальского желает хорошего дня, отличного настроения всем водителям маршрутного такси. Все будет хорошо. Вот подтвердил мои слова только что Александр Кипенко.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Возвращаюсь я, Крылов Илья, к вашим посланиям. Доброй ночи, Илья, поздравляю вас с прошедшим днем рождения. Желаю всего самого наилучшего. Удачи, успехов, крепкого здоровья. Анатолий, вам тоже спасибо за теплые слова от Надежды. Дальше привет кондитеру Наталье Мукаловой из Реми Хабаровск. Продуктивной и легкой смены. И пожелайте, желаем. Милую Аленушку Бородину с днем рождения. Любви, красоты, улыбки, мира в покое. И семье, родным, близким, верным друзьям, а также от коллег, любимой радиостанции. Всем крепкого здоровья и ближайших выходных солнечных, теплых. Ваш верный друг и слушатель любимой радиостанции «Русское радио». С уважением, Илья Андрей Геннадьевич. Андрей Геннадьевич, с удовольствием рады читать ваши послания и всех остальных тоже. Так, 16 лет, кажется, совсем недавно мы стояли у алтаря, а теперь вот за плечами целая история нашей семьи. Годы пролетели, но любовь не угасла. Она стала глубже, мудрее и надежнее. Спасибо, любимый, за то, что ты рядом. В радости и в печали, в планах и свершениях, в буднях и праздниках с тобой. Дом — это место, где царит уют, смех, любовь. Я горжусь тем, какая у нас получилась семья. Я счастливо могу назвать себя прекрасным человеком. С нашей топазовой свадьбой пусть впереди будет много-много лет счастья. Любимому Жене из Чебаркуля, от твоей Иринки.
0: Стол заказов на русском радио.

0: песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

Нравится русское радио? Но тогда скорее пишите в стол заказов на номер 8-916-003-105-7. Еще можете оставить послание в Одноклассниках и ВКонтакте радиостанции. Елена Моисеева написала: «Доброй ночи, передаю привет папе, который едет наконец-то на рыбалку. Очень рада за него, счастливого пути и хорошего отдыха. Мы тебя любим». Дальше, русское радио, привет. Санек снова с вами. Еду из Монреаля в Филадельфию. Привет брату Жене в Берлин. Пакуй чемодан. Увидимся в Париже в сентябре. Санек гарантирует, что все будет хорошо. Молодец, Санек. Поддерживаем вас. Доброй ночи, Илья. Передайте привет в город Жигулевск и в город Тольятти от ИП номер 3. Легкой ночи от Светки Конфетки. Это было. Вы тоже можете подключиться к нам. Еще раз давайте напомню номер. Куда писать? Стол заказов. 8-916-003-105-7. И соцсети, конечно же, я внимательно изучаю, смотрю, что вы там мне хорошего оставили.

0: Возьми мое сообщение и зачитай. Говорите мне вы, дорогие слушатели Русского радио, и правильно делайте, что так говорите. Стол заказов у нас как-никак идет. Илья Крылов у микрофона. Это я, если что, пишет нам Светлана из Москвы. Я хочу передать привет всем, кто слушает, и самой себе. Люблю вас слушать. Вам процветания, успехов, побольше благодарных слушателей. Света, спасибо огромное. Большой привет летит Юлии и Софии от подружки. Дальше передайте, пожалуйста, привет маме Ирине. Скажите, что я ее очень сильно люблю, написала Диана. Здравствуйте, Русское радио. Хочу поздравить с днем рождения свою подругу Наталью Чепелеву или Чепелеву. Могу и так прочитать без ударения здесь. Из поселка Ломово или, опять же, Ломово Карачанского района. Будь любима и счастлива. Пусть все сбудется. Обнимаю. Твоя Ангелина. Здравствуйте водителю Элантра. Большой привет. Отличного настроения, мира, позитива. Также городу семей и Астане летит привет в Казахстан.
1: Стол заказов Русского радио.

0: и все, друзья. Завершаем этот стол заказов на Русском радио. Доброе утро. Вот где-то уже утро наступило. Большой привет любимым девчонкам, жене Ирине, дочкам Евгении, Елизавете и Александре. Это было от Артема. Дальше всем большой привет родным из Новокузнецка, Подольска и Нижнего Тагила. Удачной трудовой недели, написал Андрей. Мы с братом хотим поздравить нашу любимую мамочку Оксану Николаевну из города Северска с днем рождения. Желаем ей здоровья крепкого и хотим сказать, что сильно ее любим. Спасибо, мама, за все. Доброй ночи, большой привет Виктору Николаевичу, который едет сейчас домой с работы в машине. Всегда слушаем Русское радио, надеюсь, он услышит мой привет. Написала Ольга и выдохнет. Выдыхайте, Виктор Николаевич. Работа завершилась. Держите путь домой. Русское радио играет, поет и поддерживает вас и всех остальных в дороге и вообще везде, где вы нас слушаете.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.